Однажды давний молодой за Хлоей по лесу гонялся, и по долине золотой счастливый говор раздавался. Не догнаться, ах, догоню, ах, не поймать, ах, изловлю, остановись тебя, молю. Ага, догнал плутовка, стой, ее платок в руке остался. Она скользнула в лес густой, а он у волков в нем испугался. Я тоже около стою, жду черноокую свою, ах, отзовись тебя, молю. Однажды давний с молодой захлоп.

дороге корчма, над дорогой метель, на поленьях зима, а в глазищах апрель, а в глазищах судьба. Изготовлена мне то ли курная изба, то ли губы в вине. Ходит медленный кот, важный как кардинал, мягкой лапою трет на груди ордена и мечтает уснуть

со вчерашнего дня. Грустно в море глядит, ожидает меня. Завалите меня

А в глазищах апрель. А начиналось дело вот как. Погасла желтая заря, и наша серая подлодка в себя вобрала якоря. И белокурые морячки нам машут с бережка платком. Ни происшествий вам, ни качки, и 9 футов под килем. А потопить нас, братцы, хрен-то, и в ураганы в полный штиль. Мы из любого дифферента торпеду вмажем вам под киль. Мы вышли в море по приказу, и по приказу по домам. Мы возвращаемся на базу, а на дворе уже зима. Мы так обрадовались стуже, мы так соскучились по ней. И пьют подводники на ужин плодово-выгодный портвейн.

от решетки свежо щеке. Сыров в тесном подвальчике, мрак за плечи обнял, как брат. Между прутьев небес квадрат, город взят белочехами, власть пока что с прорехами.

Снег над лагерем валит, гнет палатки в дугу. Я в долгу перед вами, словно в белом снегу.

Чтобы долг свой отдать, чтобы долг свой отдать. Где же вы пропадали, этих лет и не счесть? Отчего не писали?

весь глобус. От беды до любви, от беды до любви, от беды до любви. Претендуя на имя и ваши права, шли ко мне все иные имена и слова. То трубил я охоту, то я путал следы, то туман над болотом принимал за сады, принимал за сады, принимал за сады. То я строил квартиры, в которых не жил, то владел я полмиром, в котором тужил. От хлопот тех осталось чемодан и рюкзак, книги, письма и жалость, что все вышло не так, что все вышло не так, что все вышло не так. Спит пилот на диване, кто ж летает в пургу? Я в долгу перед вами, словно в белом снегу. Отчего ж так не скоро и с оглядкой бежи, телеграмма которой ожидаешь всю жизнь, ожидаешь всю жизнь, ожидаешь всю жизнь.

тверда. Я хотел бы всегда жить в горах над твоею волной. В серебре серебра, там бурунная рай.

голубая вода. Нет прекрасней твоих тополей. Я бы остался всегда коротать здесь года, если бы не было русских полей. Я бы остался всегда коротать здесь года, если бы не было русских полей. Я бы остался, поверить,

Давай с тобой поговорим. Прости, не знаю, как зовут, но открывается другим все то, что близким берегут. Ты скажешь все наоборот, согласно логике вещей, но это редкий поворот, а может, нет его вообще. Ты помнишь, верили всерьез во все, что ветер принесет. Сейчас же хочется до слез, а вот не верится и все. И пусть у нас будничная хмарь не утомит желание.

только мне не говори про невезенье всякий вздор. И степь напрасно не брони за бесконечность и простор. Давай с тобой поговорим, быть может, все еще придет. Ведь кто-то же сейчас не спит, ведь кто-то этот поезд ждет.

крыш. Давай с тобой поговорим. Да ты, приятель,

О, моя дорогая, моя несравненная леди, ледокол мой печален, и штурман мой смотрит на юг. И представьте себе, что звезда из созвездия Лебедь непосредственно в медную форточку смотрит мою, непосредственно в эту же форточку.

Одиночество шлялось за мной, и в волнистых витринах появлялась печальной фигурой в потертом плаще. За фигурой по мокрым асфальтам

На этой земле без тебя, без тебя. Кто-то рядом ходил и чего-то бубнил, я не слышал. Телевизор мне тыкал красавец в лицо, я слеп. И надеясь на старого друга,

выбиваясь из сил. Золотая подружка моя из созвездия Лебедь, не забудь, упади, обнадежь, догадайся, спаси.

этот день тебе подарок. Блестку тихо разверни, здесь не сладости, агарок. Полюбуйся и верни, не тебе.

День за днем год пролетает, вот уж и март за февралем скоро растает, будто вчера мела пурга, выли метели, а на полях

нас ушла. Так незаметно день за днем жизнь пролетает. Вот уж и март за февралем тихо растаял, будто вчера мела пурга, выли метели. Что же понять давно тогда?

Давно все это было, давным-давно. Капитаны, капитаны приходили в ресторан и ругали рестораны, проклинали океан. Флагов пестрая витрила, золотое полотно. Как давно все это было, давным-давно. Промелькнули, промелькнули целый век и целый год.

мой дружище, мой товарищ дорогой, пусть тебя везде разыщет, будет пусть всегда.

0: вспоминали время давно ушедших грозовых годов. Я спрашивал у памяти, зачем? Она мне отвечала: они хотели бури, и время их носило по огненной России за светлой далью вслед. Оно же потихоньку слова их уносило, но их услышав песни, мы говорим, что нет, хватит. Сколько можно? Давайте хоть немного помолчим. И хоть за ночью день приходит непреложно, и хоть за ночью день приходит непреложно, и хоть за ночью день приходит непреложно, хочу остановить. За стенкой часы, а ночь такая тихая, луна глядит в окошко с высоты, часы за стенкой тикают. Часы за стенкой тикают, как много в этих звуках суеты. Они ушли, сражаясь за правду и за счастье, за ветер, что выносился по утренним лугам. А время все стирает, ведь время безучастно, и мы прощаем время. За что? Не знаю сам, но хватит. Сколько можно? Давайте хоть немного помолчим. И хоть за ночью день приходит непреложно, и хоть за ночью день приходит непреложно, и хоть за ночью день приходит непреложно, хочу остановить. За стенкой часы.
1: Первый снег на землю падал тихо, умирание снега на земле. Я увидел прошлое несмело, подошло и улыбнулось мне. Я увидел прошлое несмело, подошло и улыбнулось мне. Первый снег на землю падал тихо, вымирание снега на земле. Алый снег на душу опускаясь, уж не тает волшебством объят. В нашем мире саван расстилая, желтая луна глядит на циферблат. В нашем мире саван расстилая, желтая луна глядит на циферблат. Алый снег на душу.

И теперь, махнув рукой, в дорогу прошлому скажу спасибо, отче. Мне остался снег и непогода, и трамвая поздние звоночки. Мне остался снег и непогода, и трамвая поздние звоночки. И теперь, махнув рукой в дорогу, прошлому скажу спасибо, отче. Прошлому скажу спасибо, отче.

рыбак, рыбак, сквозь шторм и мрак, смотри, брат, молодо, не пропадет ни легкий год твоих забот. Пусть упадет в твою ладонь морское золото. Нас море ждет, нас море ждет, нас море ждет. Рыбак, рыбак, удачи нам!

Не забывай, что берег ждет, нас берег ждет. Закон морской, союз мужской, и нет железнее

нежной страстью горит, но сыну со вздохом отец говорит: за матерью Мэри лет 20 назад ухаживал я, признаюсь.

Ах, трубы медные гремят, кружится воинский парад, за рядом ряд.

Если вы хоть раз бывали в плавании, если вам снились города, стало быть, в отдаленной гавани кто-то вас должен ожидать. Здравствуйте, за море ходившие и в свои приплывшие места, штурманы, север покорившие, севером помятые борта. Такая работа, то лед, то вода, в высоких широтах проходят суда. И снова знакома бежит за кормой дорога из дома, дорога домой. Бегаем у самого полюса, 100 штормов вроде бы прошли. Ждать, пока море успокоится, нам нельзя, не за этим шли. Палуба уж больше не качается, берег обещает нам уют. Плаванье когда-нибудь кончается там, где нас родные люди ждут. Такая работа, то лед, то вода, в высоких широтах.

0: забудется печаль, и письма от кого-то на смену миражам приходят рубежи. Но первая тропа с названием «Работа» останется при нас оставшуюся жизнь. Покинет нас любовь, друзей займут заботы, детей растащит мир, он им принадлежит. Но первая строка с названием «Работа» останется при нас оставшуюся жизнь. Пусть в перечне побед не достает чего-то, нам не к лицу о том, товарищ мой, ну жить. Ведь первая печаль с названием «Работа» останется при нас оставшуюся жизнь. Когда уходим мы к неведомым высотам, за нами в небе след искрящийся лежит, и первая любовь с названием «Работа» останется при нас оставшуюся жизнь. И первая любовь с названием «Работа» останется при нас оставшуюся жизнь.
1: Так вот мое начало, вот сверкающий бетон и выгнутый на взлете самолет. Судьба меня качала, но и сам я не святой, я сам толкал ее на поворот. Я сам толкал ее на поворот. Простеганные ветрами и сбоку и в упор, приятели с памяти встают разбойными корветами, вернувшимися в порт, покуривают трубочки салют. Покуривают трубочки салют. Моя ж дорога синяя летит за острова, где ждет меня на выгнутой горе, подернутая инеем пожухлая трава и пепел разговоров на заре, и пепел разговоров на заре. Так вот обломок с шпаги, переломанный я сталь, вот первое дыхание строки. Вот чистый лист бумаги, вот непройденная даль, и море вытекает из реки, и море вытекает из реки. Так вот мое начало, вот сверкающий бетон и выгнутый на взлете самолет. Судьба меня качала, но и сам я не святой, я сам толкал ее на поворот. Я сам толкал ее на поворот.

Издалека льется тоска. Скрипки осенние. И не дыша, стынет душа.

слезы, а помяну в сердце весну, катятся слезы, и до утра злые ветра в жалобном вой.

издалека льется тоска, скрипки осенней, и не дыша, стынет душа.

Спокойно, товарищ, спокойно. У нас еще все впереди. Пусть шпилем ночной колокольни беда ковыряет в груди. Не путай конец и кончину. Рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя не причина, а только ступень для тебя. По этим истертым

ступеням, по горю, разлукам, слезам, идем, схоронив нетерпение в промытых ветрами глазах. Виденья видали ночные у паперти северных гор, качали мы звезды лесные на черных глазищах озер. Спокойно, дружище, спокойно, и пить нам, и весело петь. Еще в предстоящие войны тебе предстоит уцелеть. Уже и рассветы проснулись, что к жизни тебя возвратят. Уже изготовлены пули, что мимо тебя пройдут.

Я не владею испанским, немецким, французским. Мой кругозор остается достаточно узким. Только любовь, только воздух и суша, и море. Только цветы и деревья в моем кругозоре. Я не владею английским, турецким и шведским. Мой кругозор остается достаточно детским. Только летучие радости, жгучие горе. Только надежды и страхи в моем кругозоре. Греческим я не владею, латынью, санскритом. Мой кругозор допотопен, как прялка с корытом. Только рождение и смерть, только звезды и зерна. В мой кругозор проникают и дышат просторно. Я не владею морским, деревенским, спортивным. Мой кругозор остается почти примитивным. Только твое и мое сокровенное дело, чтобы земля с человечеством вечно летела. Только любовь, только воздух и суша, и море. Только надежды и страхи в моем кругозоре. В мой кругозор проникают и дышат просторно. Только рождение и смерть, только звезды и зерна.

Со двора подъезд известный под названием «Черный ход». В том подъезде, как в поместье, проживает черный кот. Он в усы усмешку прячет, темнота ему как щит. Все коты поют и плачут, этот черный кот молчит. Он давно мышей не ловит, усмехается в усы, ловит нас на честном слове на кусочки колбасы. Он не требует, не просит, желтый глаз его горит, каждый сам ему выносит и спасибо говорит. Он и звука не проронит, только ест и только пьет, грязный пол когтями тронет, как по горлу поскребет. Оттого-то знать не весел дом, в котором мы живем, над лампочку повесить. Денег все не соберем.

С детских лет поверил я, что от всех болезней капель датского короля не найти полезней. И с тех пор горит во мне огонек той веры. Капли датского короля пейте, кавалеры, капли датского короля пейте, кавалеры. Капли датского короля или королевы.

Белый свет я обошел, но нигде на свете мне, представьте, не пришлось встретить капли эти. Если ж вам вдруг повезет, вы тогда без меры капли датского короля пейте, кавалеры. Капли датского короля пейте, пейте, кавалеры.

Повезет вы тогда без меры, капли датского короля, пейте, кавалеры, капли датского короля, пейте, пейте, пейте, кавалеры.

столу над лампочкой склонится и будет мне шептать слова. И может что-нибудь исполнится и для меня откроет знания. На утро выбили

Ямку там морозова, ведь он ни в чем не виноват. Она сама его морочила, а он ни в чем не виноват. Он в новый цирк ходил на площадь, и там циркачку полюбил. Ему б кого-нибудь попроще, а он циркачку полюбил. Она по проволоке ходила, махала белой рукой, и страсть Морозова схватила своей мозолистой рукой. А он швырял в пике не сотни, ему-то было все равно, а по нему Маруся сохнет,

девочке, чтобы угодить, и соблазнить ее пытался, чтоб ей, конечно, угодить. Не думал, что она обманет, ведь от любви беды не ждешь.

Рыбак, рыбак, сквозь шторм и мрак, смотри, брат, молодо. Не пропадет нелегкий год твоих забот. Пусть упадет в твою ладонь морское золото. Нас море ждет, нас море ждет. Рыбак, рыбак, удачи нам с тобой обещанный.

Не забывай, что берег ждет, нас берег ждет. Закон морской, союз мужской, и нет железнее еще не взятым косякам. Рыбак, спеши, безбрежно море впереди, но нет безбрежнее твоей любви, твоей судьбы.

Я с тоской, как с траурным котом, день-деньской гляжу на старый дом. До зари в стакан гремит струя. О, Мария, милая моя, корабли сереют сквозь туман, море блик сведет меня.

милая моя. Разве снесть в глазах бессонных соль? Разве есть еще такая боль? А миры скрежещется ноябрь. О, Мария, милая моя,

Мария, милая моя, кончен грог, молошницы скрипят, скрипку в гроб, как девочку скрипач. Звонари уходят на маяк. О, Мария, милая моя, день как год

протекших дней очарование. Мне вас душе не возвратить, в любви узнав одни страдания, она утратила желание и вновь не просит слюбить, и вновь не просит слюбить. Ее один удел печальный, года бесчувственно провесть, и в край для горестных недальный, под глаз молитвы погребальный,

Гнезды молодые не забродят, опять с надеждой не мирят. В садах волшебных с ней не ходят, веселых песен не заводят и страстных слов не говорят.

не наше дело. Как говорится, Родина велела, как славно быть ни в чем не виноватым, совсем простым солдатом.

Мне пассажир твой снится, дощатый старый пирс, лиловая заря. Как вы присели к нам, загадочная птица, ведь надо аж отдохнуть, летя через моря. Нам дали солнце сток, нас ветром наградили,

они украдкой и отвечали мне, вы взмахами ресниц, но было все для вас случайною посадкой. Лесной аэродром на трассе двух столиц. Вы вышли из меня, летали вы немало, и вот вернулись вы на тот дощатый пирс. Но желтый лист упал, как будто все пропало.

печальным берегам седого ноября. Ведь караваны ярко

Горит фонарик на крыле, всю ночь качаются во мгле два альпинистских рюкзака, пять манекенщиц на показ, за орденами в Душанбе два капитана КГБ, сто пассажиров на борту несут сквозь ночь турбины ту, звенят айсбали в рюкзаках, пять манекенщиц на боках, а капитаны в ночь глядят, они по должности не спят. В буфете тайна от зевак, три стюардессы пьют коньяк, всю ночь таранят черноту турбины ту, турбины ту. Никто не ждет их, рюкзаки переночуют у реки, пять манекенщиц будут спать, добыв в гостинице кровать, а капитаны те в такси погонят, боже упаси, и лишь меня все ждут в порту, где замолчат турбины ту.

Когда я на речку мальчишкой ходил, неся котелок и сачок, мне часто встречался у чистой воды веселый и глупый бычок.

даже дома. Ее отец был секретарь райкома. Но разве мог он распорядиться, чтоб мы друг другу

остались живы. А то, что мир порой бывает лживым, нам стало ясно, и только грустно, что все молчали письменно и устно. И мы не виделись потом ни разу, и победил, конечно, светлый разум. Мы с этой жизнью

приду к тебе один и с утра. Ты расскажешь мне всю жизнь, каждый день, все подряд, от самых горьких утрат и до самых пустяковых потерь. И весь день я буду видеть тебя и молчать, и снова долго смотреть, чтобы профиль твой на фоне дождя невозможно было кем-то стереть. Ближе к вечеру пойдет разговор о высоком и о том, что грешно, но прольется вдруг вишневый ликер, все испачкает и будет смешно.

Задрагины верхние люки, штурвал блестит колесом. Ввиду долгосрочной разлуки всем выдано браудюрсо. Прощайте, красотки, прощай, небосвод. Подводная лодка уходит под лед. Подводная лодка, морская гроза. Под черной пилоткой стальные глаза. Под грустную музыку Верди компасы дают перебой. Холодные ходят медведи у штурмана над головой. Прощайте, красотки, прощай, небосвод. Подводная лодка уходит под лед. Подводная лодка, морская гроза. Под черной пилоткой стальные глаза. По многим известным причинам нам девушки все хороши. Стоят на сугробе мужчины, но на полюсе нет ни души. Прощайте, красавица.

наполним музыкой сердца. Устроим праздники из будин своих мучителей. Забудем, вот сквер, пройдемся ж до конца.

и, разглядев, кивком отметил и даль иную показал.

всегда поет, а исчезну перестанет, а зачем? И лето кружит семена, сомлевших в пол.

С моим Серегой мы шагаем по Петровке, по самой Бровке, по самой Бровке. Жуем мороженое мы без остановки, в тайге мороженого нам не подают. То взлет, то посадка, то снег, то дожди.

В распадок рассвет. Уходишь счастливо, приходишь — привет. Идет на взлет по полосе мой друг Серега, мой друг Серега, Серега Санин. Сереге Санину легко под небесами. Другого парня в пекло не пошлют. То взлет, то посадка, то снег, то дожди, сырая палатка и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливым, приходишь — привет. 2 дня искали мы в тайге капот и крылья. 2 дня искали мы Серегу, а он чуть-чуть не долетел, совсем немного. Не дотянул он до посадочных огней. То взлет, то посадка, то снег, то дожди, сырая палатка и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет.

всегда поет, а исчезну перестанет, а зачем? И лето кружит семена, сомлевших в пол

Ухожу, ибо в этой обители бед ничего постоянного, прочного нет. Пусть смеется лишь тот, уходящему вслед, кто прожить собирается тысячу лет. Книга жизни моей перелистана, жаль, от весны, от веселья осталась печаль. Юность, птица, не помню, когда ты пришла и когда легкокрылая.

Месяца месяцами сменялись до нас. Мудрецы мудрецами сменялись до нас. Эти камни в пыли под ногами у нас были прежде зрачками пленительных глаз. Вместо солнца весь мир озарить не могу, в тайну сущего дверь отворить не могу. В море мысли нашел я жемчужину суть, но от страха на свет не могу.

Тенны, последний дождь и первый снег, и нет тебя.

Приди, к тебе вся моя нежность, радиограммой зазвонил, и в час полуночный, и странный, не прячь от звезд во тьме лицо, смотри.

Ты думаешь так, капитанская кепка, прощальный гудок, в море вышел рыбак. Ты в этом во всем ошибаешься крепко. Все вроде бы так, а вообще-то не так. Я в рубке стою, я ору беспрестанно. Я чистый пират, пистолет и серьга. Матросов своих, наименее пьяных, я ставлю на вахту стоять на ногах. Держитесь, родные, пока не отчалим. Траумейстер толкнул сапогом материк. Два дня нас скачали земные печали. Теперь успокоит нас север старик. По белой ладони полношного моря плывет мой корабль, представитель земли. И Кольский залив нам гудками повторит слова, что нам жены сказать не могли. Слова, что любовницы не дошептали, слова, что текли по подушке слезой. И даже слова, о которых молчали спокойные девочки, что на разок. А нам-то чего, мы герои улова, на море пахать, поперек и забать. Мы дали начальству железное слово превысить задание, судьба не судьба. Вот так мы уходим, мой друг, на рыбалку. Вот так будет завтра и было вчера. И вахту ночную с названием «собака» стоим и хватаемся за леера. И если осудит нас кто за отсталость, пожалуйте бриться, вот мой пароход. Ты с нами поплавай хоть самую малость, потом же, товарищ, сердись на Тралфлот.

пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой. Мы все войны шальные дети, и генерал, и рядовой.

далеко, и мы сначала ничего не замечаем, и дни разлуки складываются в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда.

Но наш вояж на счастье обречен. И не вспугнуть бы это невзначай.

станет никто. Что с тобой, что с тобой? И не надо в ответ думать. И сглотнув горький ком с дождевой водой, можно с крыши на

0: кричать, а потом взять да вниз прыгнуть и ничем не помочь, что словами сорить, когда сам весь в долгах тоже, что не дожил, не прочь.
1: А маманя мечет баночку и корочки, да не всем гостям дает, а по выбору. Это парень говорит нашей Лорочке, а хоть жаву достает ей и висбергам. Но тут гости все ко мне обращаются, будто я им большевец или Зыкина. Ну а Лорка под столом все щипается, мол, завязывай налево позыркивать. А я гляжу сквозь телевизор взором, и мысль моя ясна, как бирюза, пора хватать подшивку кругозора и оборвись, куда

кто построил этот мир, полный света и дождя, незаметно разделил

на бездомности, на кровь, на коварство и любовь, будоражащие кровь.

на судьбе моей. Но откуда повелось верить будущность мечты меж задумчивых берез? Вдалеке мелькаешь ты, знаю, скоро оторвет лист последний первый снег, месяц к осени плывет, у листвы короткий век.

свирепыми ночами, когда в печной трубе сгоревшее молчание засвищет о судьбе. Найти друг друга нужно, чтоб не заснуть в снегах февральской ночью в южной, торжественной, как Бах.

мягкой и ласковой девушки Лены, на киноактрису похожей немножко, на ласковых кино и фотоколлене сидела мурлыча соседская кошка.

она была терпелива, на диво, почти что настолько, насколько красиво, и по носу кошки мизинцем водила, и очень печально и тихо спросила: скажите, а есть ли такие?

0: Чаю, иди себе помада купи, ай, Марус, хороший Марус, давай пойдем и ко мне домой. Ай, Марус, хороший Марус, давай пойдем и ко мне домой. Если ты пешком не хочешь, гедерманом автобуса. Если ты пешком не хочешь, гедерман троллейбуса. Ай, Марус, хороший Марус, давай пойдем и ко мне домой. Ай, Марус, хороший Марус, давай пойдем и ко мне домой. Иди тебе чай дам кушать, шоколад кушать, мармелад кушать. Иди тебе чай дам кушать, шоколад кушать, сахар да кушать. Ай, Марус, хороший Марус, давай пойдем и ко мне домой. Ай, Марус, хороший Марус, давай пойдем и ко мне домой. Пойдем, да?
1: Сильно глад, very рад, мы с Тамарой. Страшный инглиш долбаем на паром. Вот первач, он по ихнему виски, а комбайнер White Horse по-английски. Я Тамаре намек на объятия. Дресс не трожь, говорит, это платье. И вообще прекрати все желания, коль не знаешь предмету название. Через край говорю, это лишнее. I don't cry говорю, только внешне. You can see говорю, мое чувство. And big love говорю, мне не чуждо. Раз в контору к нам чист и шикарен, завалился какой-то очкарик. И с Тамаркой на инглиш лопочут, будто скрыть от меня что-то хочет. Я ему так слегка намекаю, дескать, тоже я сленг понимаю. И могу ему в фасе расквасить. Томка фейс говорит, а не фасе. Но Тамарка вообще озверела. Свой дресс выходной надела. Я, мол, cinema star, не с базару. And for me, ты, Василий, не пара. И Тамара, конечно, tomorrow стала кинозвездой, режиссеру, что снимали в колхозе Суворов сериалку про жизнь комбайнеров. Через край говорю, это лишнее. I don't cry говорю, только внешне. You can see, говорю, мое чувство. And big love, говорю, мне не чуждо. Целый месяц брожу, как в тумане. Даже длинные мани не манят. Про Тамарку узнал от подружек. Там в кино, как у нас, но похуже. Возвратилась с неясной улыбкой. Мол, прости, дескать, вышла ошибка. Я ей так говорю,

сада лишь остался на ветвях, лишь остался на ветвях, лишь остался на ветвях солнечный осадок.

хочется назвать, так и хочется назвать, так и хочется назвать детскую погоду. У крыльца водой полна погнутая миска, и как Сатовна жена, и как Сатов

Снова гость к моей соседке. Дочка спит, торшер горит, радость на лице.

Клен на больничном дворе сквозь пургу все маячит в проеме окна, а душевно больных не сажают в тюрьму, им везде в этой жизни тюрьма.

Потуши свечу, занавесь окно. Новый год уже наступил давно. Мы одни не спим. Наш камин погас. За стеной часы бьют четвертый раз. Мы одни не спим. Наш камин погас. За стеной часы бьют четвертый раз.

покоя ждем или новых дел. До утра бы ждать, да всему предел.

Я сижу молчу, занавесь окно. Потуши свечу, ты задумалась. Я сижу молчу, занавесь окно. Потуши свечу.

среди чужих судеб. И горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб. Я выдворен, затерян среди чужих судеб. И горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб. Без паспорта и визы, лишь с розою в руке, слоняюсь вдоль незримой границы на замке. И в те когда-то мною обжитые края все всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я. И в те когда-то мною обжитые края все всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я.

Кирим, но ходят оккупанты в мой зоомагазин. Там также полыхают густые краски зим, но ходят оккупанты в мой зоомагазин. Хозяйская походка.

живу свой крест неся, заледенела роза и облетела вся. Я эмигрант с Арбата, живу свой крест неся, заледенела роза и облетела вся.

А в тени снег лежит, как гора, будто снег тот к весне не причастен. Ходит дворник, и мерзлый февраль колет ломом на мелкие части. Во дворах-то не видно земли, лужи морем, асфальт перешейком. И плывут в тех морях корабли с парусами в косую линейку. И плывут в тех морях корабли с парусами в косую линейку. Здравствуй, здравствуй, мой сретенский двор. Вспоминаю сквозь памяти дюны. Вот стоит, подпирая забор, на войну опоздавшая юность. Вот тельняшка от стирки бела, вот сапог, он гармонью надраен. Вот такая в те годы была униформа московских окраин. Вот такая в те годы была униформа московских окраин. Много знали мы, дети войны, дружно били врагов-спекулянтов и неслись по дворам проходным по короткому крику «Атанда!». Кто мы были, шпана не шпана, безотцовщина с улиц горбатых, где как рыбы в

Видел я суету и простор, речь чужих побережий я слышал. Я вплываю в свой сретенский двор, словно в порт, из которого вышел. Но пусты мои трюмы в пыли, лишь надежды и тех на копейку. Ах, вернуть бы мне те корабли с парусами в косую линейку. Ах, вернуть бы мне те корабли.

девушку его лопатой зацепил, и ничего. Быть Валерочке богатым не узнали мы.

светла и нежна, потому что тебя обещали мне когда-то сирень.

В горах дожди, в горах седое небо, в горах грохочут горы по горам. Бежит поток, вчера лишь бывший снегом, грохочут глины, твердые вчера. Несутся глины, твердые вчера. А нам светло, над нами солнце жёлоб, и облаков веселые стога. И лишь река с известием тяжелым, как скороход бежит издалека, как скороход бежит издалека. И если я надолго замолкаю, а вроде солнце светит впереди, не говори, с чего река такая, а просто знай, в горах идут дожди, а просто знай, в горах идут дожди.

Мы приехали. Краешек земли, как коряга на воде.

далеко, и мы сначала ничего не замечаем, и дни разлуки складываются в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда.

На Чемгане воздух чист, птицы на свободе. Смелый дельта, планерист, виражи выводит.

музыка, сложение, две гитары в полутьме, музыка, сложение. Ледниковая вода холодна, как осень. Кто в какие

полутьме музыка, увлечение. Сядь к огню, поговорим день и ночь надолго. Станет ближе

полутьме музыка, сближение. Две гитары в полутьме музыка, сближение. Кто поет, забыв про сон, кто печально весел, кто чемганом вознесен в лоно

Отдохнуть уже не прочь, на кассетах лента. Для чего поют всю ночь хрипло два студента? Май, чимган, конец весне, шум

века лучом волшебным двух людей. Твоя рука в моей руке и бесконечная вода на маяке, на маяке. Сияет вечная звезда. Один и больше никого, и только ты, моя любовь, меня жалеешь одного.

будет срок или расставание впереди. Твоя рука в моей руке и бесконечная вода на маяке, на маяке. Сияет вечная звезда.

Ты пьяна, обезьяна, на фортепиано. По проволоке дама идет, как телеграмма.

белый шут и рыжий шут. Разговор такой ведут: где купили вы, сеньор, где купили вы, сеньор, где купили вы, сеньор, этот красный помидор, где купили вы, сеньор, этот красный помидор. Вот невежливый вопрос, вот невежливый вопрос, вот невежливый вопрос. Это собственный мой нос. Негритянка Мэри Грей.

дома, и голос дорогой дали. Все плывет стволов мимо, и тает.

Я гляжу сквозь тебя, вижу синие горы. Сквозь глаза на пространство земли, где летят журавли, где лежат командоры, где боками стучат а причал корабли гребни каменных гор, машут сорванным снегом.

слеза, я иду сквозь тайгу. По весне белокрылой, по колено в воде, по разливам бреду, я иду сквозь тебя. Пока есть мои силы,

проститься. Может, месяц пройдет или год, но кораблик нас

Один рефрижератор, представитель кап-стороны, попался раз в нешелчную виллу. А в миле от гиганта поперек морской волны шел ботик по фамилии Калуга. Что же ботик потопили? Был в нем новый патефон и портрет Эдиты Пьехи и курительный салон. А тот рефрижератор, что вез рыбу для капстрана, вдруг протаранил ботик молчаливо. На таре из-под двина только виден капитан хорошего армянского разлива. Что же ботик потопили? Был в нем новый патефон и портрет Эдиты Пьехи и курительный салон. «Do you speak English, падлы?» — капитан кричит седой. «Француженка, быть может, мать твоя! А может, вы совсем уже, пардон, Шпрыхин Зидович?» И судно отвечают: «Я-я-я! Что я? Что же ботик потопили?» Был в нем новый патефон и портрет Эдиты Пьехи и курительный салон. Советское правительство послало документ и навело ракет на балбес. А ботику отгрохали огромный монумент, которым и гордится вся Одесса. И там внизу написали, что же ботик потопили. Был в нем новый патефон и портрет Эдиты Пьехи и курительный салон.

0: то он покинул этот дом, покинул. И если призрак здесь когда-то жил, то он покинул этот дом, покинул.
1: Поход на чужую страну собирался король.

зашила, дала ему пачку махорки в тряпочке соль, и руки свои королю положила на грудь.

сразу назначил, а грустных оставил в солдатах, авось ничего. Представьте себе, наступили победные дни. Пять грустных солдат не вернулись из схватки военной. Ефрейтор морально нестойкий женился на пленной, но пряников целый мешок захватили они. Играйте оркестры, звучите и песни, и смех —

Посмотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном дыр.

этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

дальше. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето.

над рекой и над дорогой в суете обычных дней. Чуть заметно, понемногу, мир становится теплей. Город крыши обнажает перед солнечным лучом и заметно оживает, и заметно оживает вслед за утренним ручьем.

Почему же ты не верил, что зиме придет конец, что над пасмурным апрелем вспыхнет солнечный венец? Почему совсем недавно было так же вот тепло,

домик на юге Германии. Сон, обывательский бред. Если б я знал все заранее,

и заплутаю в обмане, сам не желая того. Не рассказать мне, Германия, вам про себя самого. Сколько пытался, так где уж там, если так долго меня помнит немецкая девушка, и все не может понять.

И зашагаю я без надежд, в лужах ломая хрусталь, и ничего не поделаешь, как бы мне не было жаль.

И ты приди сюда, и в холод, и в жару, на высокую планету простаков. Розовеет к вечеру Дангузарун, и Эльбрус пошит из красных

тропа, разобрать я в снегопаде не могу. И ты представь, что не лежит вдали Москва, и не создан до сих пор еще Коран.

В мире есть два одиноких существа. Человек, и это белая гора.

разобрать я в снегопаде не могу. Но с вершины через скальные ножи ты посмотришь вниз, как с мачты корабля. Под ногами что-то плоское лежит и печально называется земля.

нашем доме. Война отгремела, вновь земля зеленеет, злые пули по кровь не летят.

Он сойдет на безлюдный перрон, на прощанье кивнув проводницы, оживятся вокзальные птицы, по походке узнав, это он. Сколько раз через этот вокзал он опять к суете возвращался, сколько раз там же шумно прощался и в вечерних огнях отбывал. Но сегодня никто нас не ждет, в лужах лед

И болтая налепим пельмени, и земля свою скорость изменит, не давая событиям течь. Из окна лес, за лесом поле, падает снег на озерную гладь, и еле слышен звон колоколен, и воскресенье.

Но, наверное, пока не могу. Вот и все. А кому рассказать, как в психушке примерить рубашку, два стакана и дверь нараспашку, и опять воскресенье.

Ухожу, ибо в этой обители бед ничего постоянного, прочного нет. Пусть смеется лишь тот, уходящему вслед, кто прожить собирается тысячу лет. Книга жизни моей перелистана, жаль, от весны, от веселья осталась печаль. Юность, птица, не помню, когда ты пришла и когда ты пришла.

скверный и чистый родник, человек, словно в зеркале, мир многолик.

Над нашими домами разносится набат, и затемнение улицы одела. Ты обучи любви Арбат, а дальше, дальше наше дело. Ты обучи любви Арбат, а дальше, дальше наше дело. Гляжу на двор арбатский, надежды не тая, вся жизнь моя встает перед глазами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда прибудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда прибудет с нами. Расписки за винтовки с нас взяли писаря, но долю себе выбрали мы сами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда прибудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда прибудет с нами.

даже слова такого в толстых чужих словарях. Август — ущерб увяданье, милый единственный прах. Август — ущерб увяданье, милый единственный прах. Нет даже слова такого в толстых чужих словарях. Русское лето в России, запахи пыльной травы —

России, запахи пыльной травы. Утро, пастушья жалейка, поздний и горький волчец. Эх, если б узкоколейка шла из Парижа в Елец.

Игра, горечь или смех? Где найти слова, важные для всех? Но искать зачем? Думать и гадать.

судьба. Что важнее в игре? Если проиграл, удержись в седле, чтобы в торопях жизнь не проморгать.

утопал в цветах рояль, люди плакали, а он, по сути, ничего не сказал. Спел про то, как по весне с крыши капали

обязательно потом все вздыхается. Вспоминается опять, что живой. И вот тут-то человек напивается и не хочет возвращаться домой. Он печаль свою, как йод, всем на раны льет и настойчиво зовет на вокзал. Но, конечно же, под утро домой идет и все шепчет, как он верно сказал –

Я попался на его заклинание раза три, но воротился живой. И хочу предупредить вас заранее, он обманет вас любой ценой. Уж лучше пусть из грусти не праздничный вечер.

Ну как же тебе рассказать, что такое гора? Гора — это небо, покрытое камнем и снегом. А в небе мороз неземной, неземная жара. И ветер такой, что нигде кроме неба и не был. Ищите, ищите мой голос в эфире, немного охрипший, на то есть причины. Ведь наши помирки стоят на Памире, а мы чуть повыше, чем эти вершины. А мы чуть повыше, чем эти вершины. Гора — это прежде всего, понимаешь, друзья, с которыми вместе по трудной дороге шагаешь. Гора — это мудрая лекция, вечность и я. Гора — это думы мои о тебе, дорогая.

повыше, чем эти вершины. А мы чуть повыше, чем эти вершины. В палатке по мирке моей зажигалась свеча, как будто звезда загоралась на небе высоком. И слабая нота, рожденная блеском луча, надеюсь, к тебе долетала, хоть это далеко. Ищите, ищите мой голос в эфире, немного охрипший, на то есть причина. Ведь наши помирки стоят на помире, а мы чуть повыше, чем эти вершины. А мы чуть повыше, чем эти вершины. Вот так и ложится на сердце гора за горой, их радость и тяжесть, повенчанные высотой. Мы снова уходим, хоть нам и не сладко порой. Уж лучше тяжелое сердце, чем сердце пустое. Ищите, ищите мой голос в эфире, немного охрипший, на то есть причина. Ведь наши помирки стоят на помире, а мы чуть повыше, чем эти вершины, а мы чуть повыше.

На заре стартуют корабли, гром трясет окрестные дороги. От земли на поиски земли, от тревоги к будущей тревоге. Мы построим лестницу до звезд, мы пройдем сквозь черные циклоны, от смоленских солнечных берез до туманных топей Оберона. Быть тому, чего не миновать, если быть, приснись своим знакомым, а живым вернешься, то опять поцелуй траву у космодрома. Мы построим

пройдем потом на чужих грохочущих рассветах. До свидания, плавится бетон. На земле под белой ракетой мы построим лестницу до звезд. Мы пройдем сквозь черные циклоны,

Паркашиной квартире живут чужие люди. Ни Юли, ни Аркаши давно в тех стенах нет. Там также не сижу я с картошечкой в мундире. И вовсе не Аркаша горит на кухне свет.

пока с ума сойти и жуть. Хулиганы, меломаны доставали таганы, интриганы, бонвиваны прихватили чистоганы. Пенни прыгнули на пони, причесали чичерони, шарри-варри, лори-тори, харакири априори. Вся это нонсенсы, сенсансы, снизу лусла трек, я ведь ценна и цена Бетховен и

Конечно, это не для всех еще бы вас издаст. О, вкусно может быть успех тому, кто вас издаст. Хиппи хапнули богему, апофегма парадигму, полудрем метеорема, засолила догму в сигме, прозевали сигнибу.

даже слова такого в толстых чужих словарях. Август уща увиданье, милый единственный.

Мой отец алкоголиком не был, хоть и выпить считал, не грешно. Хорошо было с водкой, и с хлебом не всегда было так хорошо. 30 лет профсоюзных событий, ни прогулов, ни громких побед, 8 грамот.

крылья снижались тогда за прекрасное завтра державы. Очень рано отца хоронили, очень много казалось ему. Мы неправды тогда говорили,

правды сказать не умею. Но даст Бог, я еще научусь, а вот правды сказать не умею. Но даст Бог, я...

Мой отец алкоголиком не был, хоть и выпить считал, не грешно. Хорошо было с водкой, и с хлебом не всегда было так хорошо. 30 лет профсоюзных событий, ни прогулов,

Я снижались тогда за прекрасное завтра державы. Очень рано отца хоронили, очень много казалось ему. Мы неправды тогда говорили,

0: сказать не умею, но даст Бог, я еще научусь, а вот правды сказать не умею, но даст Бог, я еще научусь.
1: Всяк почтальон.

Над нашими домами разносится набат, и затемнение улицы одела. Ты обучи любви Арбат, а дальше, дальше наше дело. Ты обучи любви Арбат, а дальше, дальше наше дело. Гляжу на двор арбатский, надежды не тая, вся жизнь моя встает перед глазами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда прибудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда прибудет с нами. Расписки за винтовки с нас взяли писаря, но долю себе выбрали мы сами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда прибудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда прибудет с нами.

Надежда, я вернусь тогда, когда трубач отбой сыграет, когда трубу губам приблизит и острый локоть отведет. Надежда, я останусь цел, не для меня земля сырая, а для меня твои тревоги и добрый мир твоих забот. Но если вдруг когда-нибудь мне уберечься не удастся, какое бы новое сражением

вдруг прошептать: «Я вас люблю, мой друг, без вас мне одиноко». Вдруг прошептать: «Я вас люблю, мой друг, без вас мне одиноко». Зачем мы перешли

Спокойно, товарищ, спокойно, у нас еще все впереди. Пусть шпилем ночной колокольни беда ковыряет в груди. Не путай конец и кончину, рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя не причина, а только ступень для тебя. По этим истертым ступеням, по горю, разлукам, слезам, идем, схоронив нетерпенье в промытых ветрами глазах. Виденья видали ночные у паперти северных гор. Качали мы звезды лесные на черных глазищах озер. Спокойно, дружище, спокойно, и пить нам, и весело петь. Еще в предстоящие войны

Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу врастаем в землю тут.

Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Едва огонь угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас.

листья платанов, волны ревя разбиваются о парапет, словно хотят добежать до ларька, где торгуют горячим бульоном в Ялте ноябре. В Ялте пусто, как в летнем кино, где только что шла французская драма, где до сих пор не остыли моторы проекторов, и лишь экран одиноко глядит, освещенный косым фонарем в Ялте ноябре. Там в далеких норвежских горах, возле избы, где живут пожилые крестьяне, этот циклон родился, и пройдя всю Европу, он обессиленный все ж холодит ваши щеки в Ялте ноябре.

в нашем кино. Приключений осталось немного, так будем судьбе благодарны за этот печальный оброненный

Циклоном и своры штормов и дождей у всех появилась законно одна из бессмертных идей. Граненых стаканов касание, как славно, друзья, уцелеть. Оставил циклон на прощанье лишь вмятину в правой скуле. Оставил циклон на прощанье лишь вмятину в правой скуле. Он наши машины проверил и души злодей закружил. И каждую нашу потерю из вороха лжи обнажил. Порядок серьезно нарушив, сидим мы всю ночь напролет. Поскольку спасти наши души никто, кроме нас, не придет. Поскольку спасти наши души никто, кроме нас, не придет. И с нами в моряцкой одежде суровых мужчин посреди добрейшая дама Надежда, как все со стаканом сидит. Не вписана в роль судовую, паёк здесь имеет и кров, ведя свою жизнь трудовую среди в основном моряков. Ведя свою жизнь трудовую среди в основном моряков. Так с песнями мы отдыхаем, глаголу рассудка не вняв. Заплачет четвертый механик, Надежду за талью обняв. И вилку стальную калеча в любовь нас свою посвятит. И чтобы писать эти речи, не можно и буквы найти. И чтобы писать эти речи, не можно и буквы найти. Не скрою, и я, дорогая, не в меру был весел тогда, когда поживал, полагая, что ты не такая беда.

земли. Рассвет на красивой степатке встает перед днем трудовым. Друзья мои в полном порядке храпят по каютам своим. Циклон удалился на сушу, оставив пейзаж на столе и спиртом промытые души, и вмятину в правой скуле. И спиртом промытые души, и вмятину в правой скуле. А за бортом, представляешь, как дует, вот и уходит Сибирь в горизонт, в чахлой тайге.

Сибири в Москву, вдруг без нее. Мы заблудимся в чаще, ладно бы в чаще, в сплошных облаках, вдруг без нее. О любви настоящей нам за полгода не вспомнить.

проводницу, чтоб проводить нас с Сибири в Москву и на борту. Бортпроводницу, чтоб проводить нас с Сибири в Москву, старой Москвой. Эту рану замою, может, не к несчастью, уеду на юг. Злые снега задувают зимовьем, солнце встает из непуганных вьюг. Мало ли что может позже присниться, но не забыть мне рек синеву и на борту. Бортпроводницу, чтоб проводить нас с Сибири в Москву и на борту. Бортпроводницу, чтоб проводить нас.

Вежливый индюк раз по 30 дней не реже. Он кричал: «Эй, вы невежи, заходите, что ли, в гости поучиться вежливости». Я и сам кричал: «Индюк».

Не стесняйся ты, осел, заходи, садись за стол. Что же ты молчишь, как рыба? Говори, приду, спасибо. Ты не будь свиньей, свинья, ждет тебя моя семья. Только раньше бы умыла,

я знаю много песен о любви, и знаешь, слова в них словно музыка, прильни и слушай. Ты слышишь в них ровное дыхание земли и моря. В глазах твоих лагуны, корабли и небо. Я знаю, то музыка моя в тиши лагун играет.

окончится невидимый полет, куда же? Нам музыка молчанье напоет однажды.

Паркашиной квартире живут чужие люди. Ни Юли, ни Аркаши давно в тех стенах нет. Там также не сижу я с картошечкой в мундире, и вовсе не Аркашин горит на кухне свет. Неужто эти годы прошли на самом деле, пока мы разбирались, кто теща, кто свекровь, куда же мы глядели, покуда все галдели и бойко рифмовали слова «любовь» и «кровь». В Аркашиной квартире бывали эти рифмы не в виде сочинений, а в виде высоты. Там даже красовалась неясным логарифмом абстрактная картина для общей красоты. Нам это все досталось не в качестве наживы, и был неповторимым наш грошевой уют. Ах, слава Богу, братцы, что все мы вроде живы, и все, что мы имели, уже не украдут. Мы были так богаты чужой и общей болью, наивною моралью, желанием петь да петь. Все это оплатили любовью мы и кровью. Не дай нам Бог, ребята, в дальнейшем обеднеть. В Аркашиной квартире все бродят наши тени, на кухне выпивают и курят у окна. Абстрактная картина судеб переплетения, и так несправедливо, что жизнь у нас одна.

вспышки сварки, а дом наш, как и прочие, плывет по морю снов. Сквозь строек новогодние подарки, и мне опять всю ночь не спать, не зажигая света, припасть к стеклу.

дымных разговорах, где незачем кричать, мы сверим наши истины до точек. И утром нам не надо будет мчать в союз печать, где правда ждет нас штабелями строчек.

Мы с одноклассницей загорелой учили алгебру и ели спелый крыжовник бурый в подъезде влажном. И я молчал тогда о самом важном, а капли били по карнизам дома.

остались живы. А то, что мир порой бывает лживым, нам стало ясно, и только грустно, что все молчали письменно и устно. И мы не виделись потом ни разу, и победил, конечно,

Кончилось лето жаркое, Шхельда белым бела. Осень дождями шаркая, в гости ко мне.

0: одному. Тихие зори праздновать, молча грустить во тьме. Наши дороги разные, и перекрестков нет. Ты ж ведь большая умница, вытри с лица слезу. Горы снегами пудрятся, вот и сидим внизу. Снова дожди тоскливые, а наверху метет. Песни, как версты длинные, парень один поет.
1: Гонит ночь облака, мы сидим без огня, но тревога никак не покинет меня, будто кто-то в окне ждет неведомых бед, неизвестнейший мне, но знакомый.

И звезды, представьте, сквозь тучи мигают над белой зимою поселка турист, над снегами нашей прекрасной любви. И заснуть нам пора, только сон не идет, и наш дом, как корабль, через вьюгу плывет. Что за ветер гудит, видно дело к весне, ну да кто ж там стоит?

нет. И звезды, представьте, сквозь тучи мигают над белой зимою поселка. Турист над снегами нашей прекрасной любви. Это ветры трубят предвесенний салют. Как люблю я тебя, как безумно люблю. Эта ночь, как во сне,

летит поперек небосвода и ветви ломает. И звезды, представьте, сквозь тучи мигают над белой зимою поселка турист над снегами.

Нас везут в медсанбат двух почти что коллег, выполнявших приказ

протянуть пару лет, если это, конечно, в природе возможно. Мой товарищ лежит и клянет шепотком агрессивные страны, нейтральные тоже. Я ж на чутких врачей уповаю тайком, если это, конечно, в природе возможно. Я ж на чутких врачей.

возможно, перед нами в снегах леса тундра лежит, медицинская лошадь

Так и еду я к вам в этих грустных санях. Что же вас попросить?

Я видел землю чудную не раз, где никогда не появлялся лед, где робкий, неуклюжий дикобраз танцует вожделенно и поет. С енотом и цесаркой пляшет он.

Свечка темно горит, дождь за окном стучит, лето сплошной обман. В соснах висит туман, непогода в горах, непогода. В эту смену с погодой прокол, будто плачет по ком-то природа. В нашем лагере Узунгол. Нам-то что, мы в тепле и в уюте, и весь вечер гоняем чаи, лишь бы те, кто сейчас на маршруте, завтра в лагерь спуститься смогли. Врут все мои друзья, что, мол, придет рассвет, что, дескать, есть края, где ни погоды нет, ни погода в горах, ни погода. В эту смену с погодой прокол, будто плачет по ком-то природа. В нашем лагере Узунгол. Нам-то что, мы в тепле и в уюте, и весь вечер гоняем чаи, лишь бы те, кто сейчас на маршруте, завтра в лагере

За полярным кругом снег белый-белый, и над тундрой метель мечется. Воздух пахнет стылым морем,

очень близкий, завершая этим. Знаю я, что мне необходимо, мне не нужно долго вспоминать. Я хочу любить и быть любимым, я хочу, чтоб не болела мать, чтоб на нашей горестной планете только звезды падали с небес, были все доверчивы, как дети.

верность в тягость не была, чтобы старость не тяжелым грузом мудростью бы на сердце легла, чтобы у костра пропахнул дымом эту песню тихо напевать. А еще хочу я быть любимым, и хочу, чтоб не болела мать. Говорил я долго, но напрасно,

Солнце дрожит в воде, ветер уходит вдаль. Вот уж который день я прихожу сюда, видеть, как ты плывешь, слушать, как ты поешь, парус крылом махнет, сердце на миг замрет. Но вот зима пришла, речка белым-бела, свернуты паруса, хмурятся небеса. Снег и печаль кругом кружится в ноябре и не махнет крылом парусник на заре. Вот и любовь прошла, речка белым-белая,

что ж, если в Портленд нет возврата, пускай купец помрет со страху. Ни бог, ни дьявол не помогут ему спасти свои суда.

помнишь, Марат Робеспьер говорит: мы просто как малые дети. В России такое еще предстоит, что нашу мораль не заметят. В России повсюду полно голытьбы, и публика кормится плохо. Подайте ослепшему ходе борьбы с троцкистским зиновьевским блоком. А до нас же у Троцкого сперли пенсне, и Лёва писать разучился. И Сталин стал главный писатель в стране, и этим он очень гордился. При Сталине были искусства у нас, писались различные книжки. В ЦК был заказ и Паранас, и Пегас, и вышки, и вышки, и вышки. Однажды Иосиф пошел на концерт, на скрипках играли евреи. И из уважения все встали в конце, и Сталин сказал, изменившись в лице: по

Подайте сошедшему как бы с ума в процессе различных процессов. Иосиф боялся, что всюду враги, и был подозрительным к свите. Хрущев ему чистил всегда сапоги, а Брежнев давал тити-мити. У Брежнева сперли алмаз в 100 карат, он смотрит, а вон у Хрущева. В те давние годы вопросы наград решались весьма упрощенно. В России повсюду полно дураков, особенно между начальством. Подайте разбившему цепи оков, для всех и на равные части. Когда постреляли дворян и купцов, и тех, кто трудился мозгами,

концов, во всем виноват только Сталин. Когда кто-то рядом подсядет в кино, то чаще всего из ЧК он. Подайте хромому из банды Махно за то, что поймал Колчака он. Съезжается партия редко в Кремле, всего 28 разов.

а покраснели от красной икры, душа почернела от черной. Россия живет в бесконечной борьбе, чтоб выжил без сапиенс гома. Сегодня мы так говорим о себе, а завтра совсем по-другому. Всегда у нас бывший начальник дурак, а нынешний просто конфетка. Сегодня мы пишем историю так, как мир ощущает трехлетка. А завтра ее исправляем в слезах, как послеинфарктные дяди. Поэтому я о сегодняшних днях молчу.

и пропали. Их слышал только мрак, и то едва ли. Двум призракам напомнил старый сад.

0: вот уже конец.
1: Развозят пушки на трассах. Все говорят: вставай, вставай. И хочется закрыть глаза, но ты глаза не закрывай, не закрывай. Кричат грачи, ты слышишь? Потерпи, родной. И над тобой стоят врачи. И кто-то говорит:

боя. Мой друг причесан и побрит, и о высоком говорит уже не страстно, а спокойно, и даже где-то безразлично, как будто все само собой. Он выражается прилично.

Он переделать мир хотел, чтоб был счастливым каждый. А сам на ниточке висел, ведь был солдат бумажный. Он был бы рад в огонь и в дым за вас погибнуть дважды, но потеш...

0: жизни жаждал, и все просил огня, огня, забыв, что он бумажный. Погоня, что ж, иди, идешь, и он шагнул однажды, и там сгорел он не за грош, ведь был солдат бумажный.
1: Если я заболею, к врачам обращаться не стану. Обращусь я к друзьям, не сочтите, что это в бреду. Постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом. В изголовье поставьте упавшую с неба звезду. Постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом. В изголовье поставьте упавшую с неба звезду. Я шагал напролом, никогда я не слыл недотрогой. Если ранят меня в справедливых тяжелых боях, забинтуйте мне голову русской лесною дорогой и укройте меня одеялом в осенних цветах. Забинтуйте мне голову русской лесною дорогой и укройте меня одеялом в осенних цветах. От морей и от гор веет вечностью, веет простором. Раз посмотришь, почувствуешь, вечно, ребята, живем. Не больничным от вас ухожу я, друзья, коридором. Ухожу я, товарищи, сказочным млечным путем. Не больничным от вас ухожу я, друзья, коридором. Ухожу я, товарищи, сказочным млечным путем.

Вы гуляли по Монмартру поздним вечером и днем. В холод накануне марта, где блистает сокрикер,

небо, где темнеет рано, и кружится голова. Шепните о чуде попутчику другу, а лучше идите, смотрите без слов. Метро-музыкант наиграет вам фугу, в уютном отеле найдете вы кров. На площадке Тракадеро к башне манит высота.

ажурным Ренуар в зале Д'Орсе. Шепните о чуде попутчику другу, а лучше идите, смотрите без слов. В метро музыкант наиграет вам фугу, в уютном отеле найдете вы кров. Под огнями карусели, где играл один малыш, долго мы на мир глядели, тех средневековых крыш.

на весу. Шепните о чуде попутчику другу, а лучше идите, смотрите без слов. Метро-музыкант

0: кто там в сером свитере и в шапочке такой? Подобно искусителю нам знак дает рукой, а взмах руки со склона, со склона, со склона, как будто бы с балкона испанского дворца. А горы, как сеньоры, сеньоры, сеньоры, глядят на нас с укором, с удачной без конца. Лечу по краю тени, а по краю синих льдов, через переплетение сверкающих следов, а взмах руки со склона, со склона, со склона, как будто бы с балкона испанского дворца. А горы, как сеньоры, сеньоры, сеньоры, глядят на нас с укором, с удачной без конца. А кто там в красной курточке с собой не дорожит, рисует словно шуточки на склонах виражи, а взмах руки со склона, со склона, со склона, как будто бы с балкона испанского дворца. А горы, как сеньоры, сеньоры, сеньоры, глядят на нас с укором, с удачной без конца. Найду себе другую жизнь у северной воды, там не такие виражи откалывают льды, но взмах руки со склона, со склона, со склона, как будто бы с балкона испанского дворца. А горы, как сеньоры, сеньоры, сеньоры, глядят на нас с укором, с удачной без конца.
1: Королева Нила, помню, говорила у зеленой пальмы мне на берегу. Я бы вас просила, будет очень мило, если вы придете, жду вас в четвергу. Приходите к чаю 5 минут 6-го под жемчужный полог на корабль мой. Жду вас в дельте Нила, там уж все готово, непременно буду.

зрительский надзор. Так стояли мы с друзьями в перерывах меж боями, сухопутьем и морями шли, куда велел приказ. Встань, фотограф, в серединку и сними нас всех в обнимку. Может быть, на этом снимке вместе мы в последний раз увидимся.

глядится в наши судьбы, в наши лица, в ту военную страницу.

На Чемгане воздух чист, птицы на свободе. Смелый дельта планерист виражи выводит. Май Чемган, конец зиме, шум столпотворение. Две гитары в полутьме, музыка сложение. Две гитары в полутьме, музыка сложение. Ледниковая вода холодна, как осень.

звук одинокой трубы. Двор по-осеннему пуст, словно забытый бобыль зябнет березовый куст. Два беспризорных щенка возятся в мокрой траве, к стеклам прижаты щека. Вот воскресенье в Москве, вот телефонный привет. Жди невеселых гостей, двигает мебель сосед. Вечером будет хоккей. О, не молчи, мой трубач, пой свою песню без слов. Плачь в одиночестве, плачь, это уходит любовь. Мне бы неведомо где почту такую достать, чтобы заклеить тот день, чтобы тебе отослать. Ты-то порвешь сгоряча этот чудесный конверт с песней того трубача и с воскресенья.

Вот зажигают огни в ближних домах и вдали. Кто-то в квартиру звонит. Кажется, гости пришли.

О мой пресветлый отчий край, о голоса его и звоны, в какую высь

какой покой в его лесах, как в них черны и влажны реки.

Я как скрещение многих дней, и слышу я в лугах росистых и голоса моих друзей, и голоса с небес российских.

многих дней череда промелькнет без следа, но единственный день вдруг настанет. Он пришел, он принес тонкий запах волос, легкость рук, радость слез.

а года все летят в никуда и ложатся на лица дороги. И скупей наша речь от случайности встречу дается сберечь так немного. И все реже и реже мы теряем надежды, как легко было прежде нам надежды терять. И все чаще и чаще то далекое счастье

0: возвращаться, возвращаться опять.
1: Вот это для мужчин рюкзак и ледоруб, и нет таких причин, чтобы не вступать в игру. А есть такой закон, движение вперед, и кто с ним не знаком, навряд ли нас поймет. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. Да после восхождения до будущей горы, да после восхождения до будущей горы. И нет там ничего, ни золота, ни руд, там только-то всего, что гребень слишком крут. И слышен сердце стук, и страшен снегопад, и очень дорог друг, и слишком близок ад. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. Да после восхождения до будущей горы, да после восхождения до будущей горы. Но есть такое там, и этим путь хорош, чего в других местах не купишь, не найдешь. С утра подъем, с утра и до вершины бой, а тыщешь ты в горах победу над собой. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. Да после восхождения до будущей горы, да после восхождения.

О, моя дорогая, моя несравненная леди, ледокол мой печален, и штурман мой смотрит на юг. И представьте себе, что звезда из созвездия Лебедь непосредственно в медную форточку смотрит мою. Непосредственно в эту же форточку ветер влетает, называвшийся в разных местах то муссон, то пассат. Он влетает и с явной усмешкою письма читает, не отправленные, потому что пропал адресат. Где же, детка моя, я тебя проморгал и не понял? Где, подружка моя, разошелся с тобой на пути? Где гитарой бренча прошагал мимо тихих симфоний, полагая, что эти концерты еще впереди? И беспечно я лил на баранину соус ткемали, и картинки смотрел по утрам

Одиночество шлялось за мной, и в волнистых витринах отражалось печальной фигурой в потертом плаще. За фигурой по мокрым асфальтам катились машины, абсолютно пустые, без всяких шоферов.

ровных портах провожал и встречал сам себя. И водили со мной хороводы одни непогоды. И все было на этой земле без тебя, без тебя. Кто-то рядом ходил и чего-то бубнил, я не слышал. Телевизор мне тыкал красавец в лицо, я ослеп. И, надеясь на старого друга и горные лыжи,

И буксует во льдах, выбиваясь из сил. Золотая подружка моя из созвездия Лебедь, не забудь, упади, обнадежь, догадайся, спаси меня.

Все было, неужели было? Знакомый мелодичный звук. Кто там наигрывает мило? Внимание, ретро, новый круг.

руки легкие, души причудливый наряд. Во мне мелодия другая, в ней удивительный канон, меня от бед оберегая, звучит легко и плавно он. Дыхание времени живое в триолях медленных его, плывет мотив над головою.

Помнишь, летом, родная, с тобою мы гуляли на синей реке над прозрачной спокойной водою.

во дворе, где каждый вечер все играло радиола, где пары танцевали пыля. Ребята уважали очень Леньку Королева и присвоили ему звание короля. Был король, как король, всемогущий.

Он мужчина разведенный, и она разведена. Что тут говорить? Правит нами век казенный.

тихо стучат во мне. День из апреля кружит меня, утро отдохнет.

То ли снег принесло с земли, то ли дождь, не пойму сама. И зовут меня корабли, Кострома кричат, Кострома. И зовут меня корабли, Кострома кричат, Кострома. Лето мне, что зима для вас, а зимою опять зима. Пляшут волны, то твист, то вальс, Кострома стучат, Кострома. Пляшут волны, то твист, то вальс, Кострома стучат, Кострома. И немало глубоких ран написали на мне шторма, как рыбацкий глубокий шрам. Кострома уж ты, Кострома, как рыбацкий глубокий шрам. Кострома уж ты, Кострома. Но и в центре полярных вьюг, где, казалось, сойдешь с ума, я на север шла и на юг, Кострома, вперед, Кострома. Я на север шла и на юг, Кострома, вперед, Кострома. Оставляю я след вдали.

Кусок асфальта, мокрые машины, высотных зданий сизые вершины. Таков пейзаж из форточки моей. А мы все ждем прекрасных перемен, каких-то разговоров в чьей-то даче. Как будто обязательно удачи

очень. Надежды ненадежнейшие плечи. Таков пейзаж из форточки моей. А мы все ждем прекрасных перемен.

лук порезанный на части и прочие сомножители счастья. Таков пейзаж из форточки моей. А мы все ждем прекрасных перемен, каких-то разговоров в чьей-то даче, как будто обязательно удачи приходит огорчение взамен. Приходит огорчение взамен.

далеко, вглубь себя, где мне легко, где нет тебя. Давно я собираюсь в этот путь, мне б туда, хоть как-нибудь, где нет тебя.

где нет тебя. И все тогда оценят жизнь мою, что живу я в том краю, где нет тебя. Давно я собираюсь в этот путь, мне б туда хоть как-нибудь, где нет тебя.

вглубь себя, где мне легко, где нет тебя, где нет тебя, где нет тебя.

Откуда походка газели? И что это значит, газель? Друзья на девчонок глазели,

Снилось, приходит к нам в жизни реально, а хочется, чтоб получилось хотя бы чуть-чуть, как в кино. Но как бы сердечко ни билось, узнать невозможно детально, когда колокольчик хрустальный к тебе постучится в окно. Ведь любовь — это критическая масса, это две недостающих половинки. Если вместе не сложить, то безопасно, словно атомная бомба без начинки.

комнате темно, в комнате беда. Кончилось вино, кончилась еда, кончилась вода. Друг на этаже.

комнате покой, всем гостям почет, полною рекой жизнь моя течет. Выйду не спеша и вокруг взгляну,

Теперь толкуют о деньгах в любых заброшенных снегах, в портах, в постелях, в поездах, под всяким мелким зодиаком. Тот век рассыпался, как мел, который словом жить умел, что начиналось с буквы «Л», заканчиваясь мягким знаком. Тот век рассыпался, как мел, который словом жить умел, что начиналось с буквы «Л», заканчиваясь мягким знаком. О, страстный взгляд из-под бровей, листанье сборника кровей, что было содержанием дней, то стало приложением вроде. Вот новоявленный Моцарт сродни менялам и купцам, забыв про двор, где ждут сердца, к двору монетному приходит. Все на продажу понеслось, и что продать, увы, нашлось в цене все то, что удалось. И спрос не сходит на интриги, явились всюду чудеса, рубли раздув, как паруса, и рыцарские голоса, смехоподобны, как вериги, явились всюду чудеса, рубли раздув, как паруса, и рыцарские голоса, смехоподобны, как вериги. Моя надежда на того, кто, не присвоив ничего, свое святое естество сберег в дворцах или в бараках, кто посреди обычных дел за словом следовать посмел, что начиналось с буквы «Л», заканчиваясь мягким знаком. Кто посреди обычных дел за словом следовать посмел, что начиналось

и ничего вокруг не приключается, не приключается. Вода соленая,

сердца не возвращается. Погода портится, и никому не возвращается.

Уже не страстно, а спокойно, и даже где-то безразлично, как будто все само собой, он выражается прилично.

У дороги корчма, над дорогой метель, на поленьях зима, а в глазищах апрель, а в глазищах судьба. Изготовлена мне то ли курная изба, то ли губы в вине. Ходит медленный кот, важный как кот.

кардинал мягкой лапою трет на груди ордена и мечтает уснуть, как уходит зима, как он гонит весну по зеленым холмам.

Нет меня, завалите меня антарктическим льдом, но верните меня в этот сказочный дом. У дороги корчма, над дорогой метель, на поленьях зима, а в глазищах апрель.

Здравствуй, белый пароходик, увези меня отсюда, в край, куда ничто не ходит, ни машины, ни верблюды, где кончаются концерты, не снимаются картины, где играют с чистым сердцем синеокие дельфины. Здравствуй, мальчик на причале, здравствуй, мальчик посидевший,

0: ей хлопочут невеселые медузы. Что там в мире, все как было, только ветры стали злее, только солнце чуть остыло, только вымокли аллеи. Я один, по мне топочут ночи-ночи муки-муки. За спиной моей хлопочут ненадежнейшие руки. Грустный мальчик, до свидания, не возьму тебя с собою. Где-то слышатся рыдания над нелепою судьбою. Размножает громкий рупор расфальшивые романсы, и выходит с шуткой глупой человек для конферанса. Пароходик мой любимый, что же ты сказал такое? Не плыви куда-то мимо, я хочу в страну покоя. Грустный мальчик или тертый, тертый берегом и морем. Я плыву от порта к порту, я иду от горя к горю.
1: А вчера приглашали попеть люди милые, но незнакомые. Я им пел, чтобы дом их согреть, свои старые песни и новые. Только песни-то стали не те, по-другому поется и дышится. Мы в разлуке уже столько лет, не болит ничего,

Встреча была, если б все были живы мы, ах, какая бы встреча была, если б все были живы мы. А с чего бы казалось хандрить, ты такой же почти, и гитара та, и хозяйка какая, смотри. Чего же еще тебе надо-то? А я слышал, гитара врала, и слова были лживыми. А какая бы встреча была, если бы все были живы мы? А какая бы встреча была, если бы все были живы мы? Я ушел, чтобы весел был дом, хоть шептала хозяйка, обидимся, почему мы так глупо живем, почему мы так долго не видимся, почему мы так глупо живем, почему мы так долго.

Железная доска и качает грузовик наш и трясет. Из груди никак не выскочит тоска, и обиды по щекам не потечет. Скоро станет на полях темным-темно, можно будет огоньки пересчитать, те, что воткнуты, как свечки в горизонт, словно в церкви, чтоб кого-то отпевать. 12 писем под полой, мое сокровище, я этой памяти хозяин и слуга. 12 месяцев читаю, а чего еще, когда хандра привычна и долга. Слава Богу, что хоть было, и вот так на листочках синей пастой запеклось, что возможно на заснеженных верстах сочинять, что в самом деле не сбылось. Степь закатным серпантином осыпать, добавлять лиловых сумерек на снег до тех пор, пока не стану засыпать, продолжая вспоминать тебя во сне. И ты возникнешь, как ночной звонок межгорода. Я помню свет, когда ты в дом вошла, и я был с ног до головы облит тем золотом, да позолота вся со временем сошла.

печаль невелика, что глаза мои слезятся на ветру. Только дату на борту грузовика я сквозь изморозь никак не разберу.

когда внезапно возникает еще неясный голос труб, слова, как ястребы ночные, срываются с горячих губ. Мелодия, как дождь случайный, гремит и бродит меж людьми, надежды маленький оркестрик под управлением любви. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам, что с них

моим любви. Кларнет пробит, труба помята, фагот, как старый посох, стерт. На барабане швы разлезлись, но кларнетист красив, как черт. Флетист, как юный князь, изящен и вечно в сговоре с людьми. Надежды маленькие оркестры под управлением любви. Надежды маленькие оркестры под управлением любви.

Как чудесно в нашей жизни гости есть, и с ними можно говорить про все на свете, что-то родно, что-то тревожно, замечательно с гостями.

буду почивать вас чаем, пирогами и малиной. Мы немного поболтаем, помолчим за чаем чинно. Выпроваживать не стану, если обществу наскучу, пойду вымою стаканы, просто так на всякий случай. И скажу вам, отдыхайте, набирайте сил и неги. Вот вам Гегель, полистайте вот альбом.

Она всегда с другим, а наставления мамы здесь вовсе не пригодны. Закон стихийных бедствий пока не объяснен.

я так свои песни условно делю на хидоциклы. Такой северно-морской цикл, он должен быть обязательно представлен, иначе. Я иду на ледоколе, ледокол идет по льду, то трудяга поле колет, то ледовую гряду, то прокуренную глоткой крикнет, жалуясь в туман, то зовет с метеосводкой город Мурманск, то есть Мурманск. Пайрам, пайрам, пайрам, пайрам. И какое продвижение не имели б мы во льдах, знают наше положение все окрестные суда. Даже спутник с неба целит, в объективы нас берет, смотрит, как для мирных целей мы долбаем крепкий лед. Байрам, байрам, байрам, байрам. И какой-нибудь подводник с бакенбардами брюнет наш маршрут во льдах проводит, навалившись на планшет. У подводника гитара и ракет большой запас, и мурлычет, как котяра, гирокомпас, то есть компас. Байрам, байрам, байрам, байрам. Но никто из них не видит в чудо-технику свою, что нетрезвый, как Овидий, я на палубе стою, что прогноз опровергая, штормы весело трубят, что печально, дорогая, жить на свете без тебя.

одинокий гитарист в придорожном ресторане, черной свечкой кипарис

Боже мой, услыхать в стороне родимой человеческую речь в изложении нежных нот. Ресторан полупустой, две танцующие пары, два дружинника сидят.

борьбе со злом. Ах, как трудно будет нам, если мы ему поверим. С этим веком наш роман бессердечен и нечист, но спасает нас в ночи от позорного безверия колокольчик под дугой, одинокий гитарист. Но спасает нас в ночи от позорного безверия колокольчик под дугой, одинокий гитарист.

стыдно потом, все вздыхается. Вспоминается опять, что живой. И вот тут-то человек напивается и не хочет возвращаться домой. Он печаль свою, как йод, всем на раны льет и настойчиво зовет на вокзал. Но, конечно же, под утро домой идет и все шепчет, как он верно сказал –

Я попался на его заклинание раза три, но воротился живой. И хочу предупредить вас заранее, он обманет вас любой ценой. Уж лучше пусть из грусти не праздничный вечер.

Поднимите, кричу я с дивана, машинисту подъемного крана. Поднимите меня с тонны дров, унесите от пыльных ковров, поднимите с бетонной плитой, пронесите меня над Москвой. Поднимите, я сяду в корзину, отнесите ее.

Чутко горы спят, южный крест залез на небо, поплыли из долины облака. Осторожней, друг, ведь никто из нас здесь не был в таинственной стране Мадагаскар. Осторожней, друг, ведь никто из нас здесь не был в таинственной стране Мадагаскар. Может стать, что смерть ты найдешь за океаном, и все же ты от смерти не беги. Осторожней, друг, даль подернулась туманом, сними с плеча свой верный карабин. Осторожней, друг, даль подернулась туманом, сними с плеча свой верный карабин. Ночью труден путь, на востоке воздух серый, но вскоре солнце встанет из-за скал. Осторожней, друг, тяжелы и метки стрелы у жителей страны Мадагаскар. Осторожней, друг, тяжелы и метки стрелы у жителей страны Мадагаскар. Южный крест погас в золотом рассветном небе, поднялись из долины облака. Осторожней, друг, ведь никто из нас здесь не был в таинственной стороне Мадагаскара.

мире лучше от страха стать золой в зале, чем уяснить, что ты лишь случай, прекрасный случай на земле, когда проводишь

Нас исполняет музыка по лицам, нас исполняют судьбы, как по нотам, записанным в нестойкие страницы каким-то все напутавшим фаготом. В тех нотах есть живущие фигуры и те, кто попрощались, улетая. Но в самой середине партитуры есть наша с вами песенка простая. Смотрите, не забудьте позвонить в тот час, когда настанет непогода. Какое бы ни случилось время года, чтобы этот час нам вместе пережить. Смотрите, догадайтесь.

станет небо голубое, чтоб эта мысль явилась нам обоим. Друг друга ненароком повстречать. В наш век всему простому мало места. Из старого, ну, моден перстень старый. Я сам поклонник джазовых оркестров, но верю в семиструнную гитару и верю, что разлука есть потеря, что честь должна быть спасена мгновенно. Я вас люблю, я в это тоже верю, хоть это говорят несовременно. Смотрите, не забудьте позвонить.

0: друг друга ненароком повстречать. Что было, то забудется, едва ли. Сорокалетие взяв за середину, мы постоим на этом перевале и молча двинем в новую долину. Там каждый шаг дороже ровно вдвое. Там в счет идет, что раньше не считалось. Там нам, моя любимая, с тобою еще вторая молодость осталась.
1: Арбат беру с собою, без него я ни на шаг.

предать голубизну. И тучи набегут, созвездия негонимы, поднимем воротник, как парус декабря. И старый пес с глазами пилигрима закинет морду вверх при желтых фонарях, закинет морду вверх при желтых фонарях. Друзья мои, друзья, начать бы все сначала, на влажных берегах разбить свои шатры, валяться б на досках нагретого причала и видеть, как дымят далекие костры, и видеть, как дымят далекие костры. Еще придет зима в созвездии удачи и легкая лыжня.

0: иначе, чем теперь прожить остаток дней, иначе, чем теперь прожить остаток дней.
1: Вот и лето прошло, словно и не бывало. На пригреве тепло, только этого мало. Все, что сбыться могло, мне как лист пятипалый, прямо в руки легло. Только этого мало, все, что сбыться могло, мне как лист пятипалый, прямо в руки легло. Только этого мало, понапрасну ни зло, ни добро не пропало. Все горело светло.

плывет, мне качает кормой теплоход. Он давно меня ждет, мне поет, разливаясь волна. Пей до дна, пей до дна. Будто не бывает в море страшных бурь, кромка золотая, нежная лазурь. Будто штормовые не придут часы, теплый ветер дует в самые усы. Мне качает кормой теплоход, он давно меня ждет, мне поет

ведь мир заклят. О, злая доля, мир заклят, о, сладость горькая,

Он вполне оплачен и оправдан, и очень трудно было не соврать. А нам теперь, где вымысел, где правда, где бред, где явь, вовек не разобрать. Сквозь ковш большой медведицы прозрачны.

отнимать. А он в коросте и в лихорадке, превозмогая сезон дождей, все что-то пишет.

Мы это дело разом увидали, как роты две поднялись из земли, и рукава по локоть закатали, и к нам с Витали Палычем пошли. А солнце жарит, чтоб оно пропало, но нет уже судьбы у нас другой. И я шепчу: постой, Виталий Палыч, постой, подпустим ближе, дорогой. И тихо в мире только временами травиночка в прицеле задрожит, кусочек леса редкого за нами, а дальше поле, родина лежит. И солнце жарит, чтоб оно пропало, но нет уже судьбы у нас другой. И я шепчу: постой, Виталий Палыч, постой, подпустим ближе, дорогой. Окопчик наш, последняя квартира, другой не будет видно нам дано. И черные проклятые мундиры подходят, как в замедленном кино. И солнце жарит, чтоб оно пропало, но нет уже судьбы у нас другой.

0: Мои года, как поезда, проходят, но прихожу туда хоть раз в году, где пахота заботливо обходит печальную фанерную звезду, где солнце жарит, чтобы оно пропало, где не было судьбы у нас другой. И я шепчу: прости, Виталий Павлович, прости мне, что я выжил, дорогой.
1: Усталость ноги едва волочит, гитара корчится под рукой, надежда голову мне морочит, а дождь сентябрьский льет такой. Мы с компанией мне привычны, и дождь, и ветер, и дождь, и ты. Пускай болтают, что нетипичны в 20 веке твои черты. Пусть дух недолгий в нас камень кинет, пускай завистник

А сегодня словно сумерки обиделись, и по краю ни единого огня. Навалилась тишина и мгла кромешная, я как будто бы от поезда отстал. Но глаза закрыв, почувствую, конечно я, что вернулся наконец в свои места. Несут после долгого бега

в одуванчиках февральских фонарей. И откуда выходные эти выдались, как каникулы из наших детских дней. Обойти своих знакомых было некогда, а сегодня это кажется легко. Ведь теперь и навестить почти что некого, многих нет, а кто уехал далеко.

неужели было знакомый мелодичный звук? Кто там наигрывает мило? Внимание, ретро, новый круг. Волшебный звук из дальней дали напоминает таблон, как барельефный круг медали, как мамин.

Когда-то меня волнует вновь и вновь. Вот мои памятные даты, вот моя первая любовь. Я помню шум шагов далекий, мне дорог мимолетный взгляд и аромат улыбки легкий, души причудливый наряд.

А мне мелодия другая, в ней удивительный канон, меня от бед оберегая, звучит легко и плавно он. Дыхание времени живое, в триолях медленных его плывет мотив над головою, гул вдохновенья.

только жаль того мальчонку. На душе темно и сиро, нет на ниточке послушной

опять приходят непогоды через поля.

памяти твое лицо. И далеко, в краю счастливом, страна цветов, земля людей.

день и слушает радист бессменный, и чей-то плач, и чей-то смех. Всю ночь кружатся над антенной последний дождь и первый снег. И нет тебя, и слава Богу, что здесь один. Плыву без сна, что это тяжкая дорога. Тебе никак не суждена. Минуй тебя вся эта нежить, будь все печали не твоими.

0: любимой Зефир. И в час полуночный, и странный, не прячь от звезд свое лицо. Смотри на пальцы безымянном, горит полярное кольцо. И женщины, глядящие с фотографии, незримо несут нелегкую арктическую вахту вместе со своими мужьями, женихами, любимыми.
1: Вставайте, граф, рассвет уже полощется. Из-за озерной, выглянув воды. И, кстати, та вчерашняя молочница уже поднялась, полная беды. Она была робка и молчалива, но, ваша честь, от вас не утаю. Вы, несомненно, сделали счастливой ее саму и всю ее семью. Вставайте, граф, уже друзья с мультуками коней седлают около крыльца. Уж горожане радостными звуками готовы вас приветствовать отца. Не хмурьте лоб, коль было согрешение, то будет время обо всем забыть. Вставайте, мир ждет вашего решения. Быть или не быть, любить или не любить. И граф встает, ладонью бьет будильник, берет гантели, смотрит на дома и безнадежно лезет в холодильник. А там зима, пустынная зима. Он выйдет в город, вспомнит вечер давешний, где был, что ел, кто доставал питье. У перекрестка встретит он товарища, у остановки подождет ее. Она придет и взглянет мимоходом, что было ночью, будто трын-трава. Привет, привет, хорошая погода. Тебе в метро, а мне ведь на трамвай. А продают на перекрестках сливы, и обтекает постовых народ. Шагает граф, он хочет быть счастливым.

голов. А потом в траве пожухлые мы лежали усосаны. Было тихо, было жутко от такой голубизны. Было тихо, было жутко от такой голубизны. И с тех пор одна зацепка, разыскать я не могу.

узком берегу. Что не баба, то промашка, что не камень, то скала. Видно, черная монашка мне дорогу перешла. Видно, черная монашка мне дорогу перешла. Дай мне Бог держаться цепко, подари мне сквозь пургу

ждать, пока не заплачет, и радостью чьи-то расстроит его, и долго не будет он спать и думать иначе. Иначе, чем думал все эти года, когда ничего для себя, а все лишь отчизне. И надо же, это случилось тогда, когда так немного осталось от жизни. От почты дом в пяти шагах, ему бы жить себе и жить. Откуда взялся этот страх?

по дереву летит листва, а их все нет, все нет. И будут ли теперь? Ах, лучше бы было не трогать письма и тихо скончаться, как жил чиновником смирным, и быть погребенным почетно весьма за то, что исправно служил не шельмой трактирным. Но вдруг ему вздумалось, что далеко в неведомом городе Н его ожидают, а с места сорваться совсем нелегко зимой.

А может, не стоило трогать письма и тихо скончаться, как жил, чиновником смирным.

0: Королева там жила, но и та хала-бала. Зато уж мужики там молодцы, все они халабальцы. Начищают купола и звонят в колокола, вот и все у них дела.
1: Когда внезапно возникает еще неясный голос труб, слова

и оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам.

кларнет пробит, труба помята. Фагот, как старый посох, стерт, на барабане швы разлезлись, но кларнетист красив, как черт.

под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением.

Женщина – семейное существо. Мысль я родил невинную, поджигаю в трубочке вещество и затяжку делаю длинную. Даже если сделано из кости, для страданий жизненных и утех, наливайте в рюмочки жидкости и давайте выпьем за них, за всех. Вся жизнь признать приходится –

Мужчины-физкультурники, на зарядку рано всегда встаем. Но, конечно, делаем вид на публике, будто часто курим и много пьем. Честно говоря, надоело нам. Мы не курили бы каждый час и не прикасались бы к стаканам, если бы не пить, женщины,

бьет. И дети подрастают, как заросли. Особи встречаются редкие. Пообщаться хочется к старости, но редко они видятся с предками. Думаешь, они наша пенсия? Весело глядя,

Жак Лондре, уроженец Парижа, перебрался в другие края. Жак Лондре поселился поближе к лучезарным французским морям. Он идет по шикарному пляжу, а вокруг красота, красота. То ли ге, дю вилляже, та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Он вниманием женским согретый, никогда и нигде не скулил. Он блондинок любил и брюнеток, а шатенок он тоже любил. Только солнце за скалами ляжет, и к кустам примыкают уста. То ли ге, дювиляже, та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та. Жак Лондре кончил жизнь очень просто, он родною женой был убит. Из-за это огромного роста ему памятник вечный отлит. Он стоит, возвышаясь над пляжем, а на бронзе написано так: то ли ге, дювиляже, та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-

когда внезапно возникает еще неясный голос труб, слова, как ястребы,

оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам.

кларнет пробит, труба помята. Фагот, как старый посох, стерт. На барабане швы разлезлись, но кларнет

и оркестре под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением.

ряд. Да, конечно, были дальние моря.

и остается мне на вас смотреть, радовать уставшие глаза. А когда закроются, мне не стереть ваш прекрасный лик и образа.

Спокойно, дружище, спокойно. У нас еще все впереди. Пусть шпилем ночной колокольни беда ковыряет в груди. Не путай конец и кончину, рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя не кончина, а только ступень для тебя. По этим истертым ступеням, по горю, разлукам, слезам идем с

гор. Качали мы звезды лесные на черных глазищах озер. Спокойно, дружище, спокойно, и пить нам, и весело петь.

Пахнет луна сосной, по тишине лесной катятся по тропе я и велосипед. Медленно цепь кручу, еду куда хочу, шины на колесе ширкают по росе. То ли вдали лиман, то ли вблизи туман, то ли блестит костел, то ли горит костер. Кто же там у костра? Это ж моя сестра. Нет уж, моя жена. Нет, это просто весна. Рядом сидит пацан, худенький сам с лица, и кандидат в мужья. Боже, да это ж я. Я на себя гляжу, нету чудес, твержу, нету чудес, а все же я, это я, похож. Дым от костра встает, парень обнял ее пальцами у лица, вот и целуются. Я не пошел к костру, я зашагал к утру, мимо огня в крови.

когда врагов крупнее жажду по зубам и по уму. Мне из них понятен каждый, я не ясен никому. Я за ними наблюдаю, изучаю каждый шаг. Вы, друзья, мне много дали, вдвое

Если враг меня похвалит и растопит старый лед, значит, с другом прозевали мы ошибку недолет. Враг меня работать учит и спасает от тоски. Нет друзей, вернее, лучше, чем заклятые враги. Среди сует

Есть избушки деревянные, небоскребы есть стеклянные, есть дворцы, в которых пусто, и отели, где уют,

явился не кстати. Видно, рано окончил дела. Подошел, постоял у кровати, посидел в темноте у стола. В ванной руки помыв и обтерши, покачался в струях сквозняка, покружился индийской танцовши меж печальных теней потолка. И потом себя вел как невежа, будто это не он, а двойник, будто неугомонный приезжий.

0: будет всем, как в пути маяк. Пусть потерпит ГАИ.
1: Ночами долго курят астрономы, колышет космос звезд.

вскипают бури неземной любви. Какой корабль надеждой окруженный рванется разузнать, что там в огне? Какие убиваться будут жены сгоревших в

чтоб засветить открытий фонари. Но ты держись подальше этой драки, но ты не открывай меня, сгоришь.

Я не виню стариков, их не понял пока. В парке глазеть у прудов на игру в дурака. У телевизора дни, да я лучше умру. Как сиротливы они на холодном ветру. То ли гулять молодым, ни забот и ни бед. Странно, я буду седым через несколько лет. Внуки желанный покой, будний день почтальон. Четкий нетвердой рукой и малиновый звон. Был у меня на окне банки нежный цветок. Я стебельки много дней поливал и берег. Там из окна иногда наблюдал за детьми. Думал, как ловко

беда управляет людьми. Детям не скажет никто, и потребности нет. Им понимать видно, что нам на пользу и вред. Жить не спешили б хоть вы, наставление одно. Вот уже год, как, увы, опустело окно.

безумных лет угасшие веселье. Мне тяжело, как смутное похмелье, но как вино печаль минувших дней. В душе моей чем старе, тем сильней, но как вино печаль минувших дней. В душе моей чем старе, тем сильней. Мой путь уныл, сулит мне труд и горе, грядущего волнуемое море. Но не хочу, о други, умирать. Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать. Но не хочу, о други, умирать. Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать. И ведаю, мне будут наслаждения меж горести, забот и треволнения.

21 числа при немыслимом свеченье, при негаснущей заре, мы плывем невесть куда, наблюдая за кормой летних вод перемещенье, наблюдая за собой уходящие года. Наш случайный коллектив, расположенный

что для нас за поворотом открывает сквозь июнем проходящая река. Костерок на мокрый луг стелит дым горизонтальный, да призывники вдвоем ловят рыбу у реки. Им бы родину стеречь, строго вглядываясь вдали, они, представь себе, все глядят на поплавки. И неважно, милый друг, все, что было накануне, все, что с нами совершат тишина и высота. Только было бы всегда 21 июня, только б следующий день никогда бы не настал. Только было бы всегда 21 июня, только б следующий

на закате у той же скамьи, как в одни молодые мои. На закате ты знаешь, каком, с яркой тучей

ты поймешь, как мечется алая заря. Мой характер ангельский, ты так.

Судьба халуям и безумцам венец преподносит. Наши дочери краше плеяд.

Был поздний вечер, дождь, и вдруг я слышу у двери легкий стук. В такое время уж пусты дороги, и путники уже не те. Я отворил, и в темноте стоял мальчишка светлый на пороге.

Я ждал тебя давно, малыш, входи, ну что же ты стоишь? Через порог привычек и сомнений я сам к тебе боюсь шагнуть. Я не решаюсь дальний путь, вначале легок, дальше не по мне он. Мы сами мир свой создадим, представь.

ты качаешь головой, ты недоволен, мальчик мой, что неделимое хочу делить на части. Зачем придумывать другой, когда под радугой дугой прекрасный мир дождей и слез?

Сегодня среди морских дорог, за островами, за большой водою, за синим перекрестком 12 век.

зарею. Здесь горы не снимают снегов седых одежд, а ветер лишь неверность и порука. Я здесь построил остров, страну сплошных надежд, с проливами,

и разлукам. Не присылай мне писем, сама себя пришли, не спрашивая тонкого совета. На нежных побережьях кочующей земли который год все ждут тебя рассветы. Пока качает полночь усталый материк, я солнце собираю на дорогах. Потом его возят на флагах корабли,

Туман плывет над морем, в душе моей туман. Все кажется так просто и непросто. Держись, моя столица, зеленый океан, 12 ветров синий перекресток. Держись, моя столица, зеленый океан, 12 ветров синий перекресток.

котелка, маркетанка юная убита. Нас осталось мало, мы да наша боль. Нас немного и врагов немного. Живы мы, покуда фронтовая голь, а погибнем райская дорога. Живы мы, покуда фронтовая голь, а погибнем райская дорога. Руки на затворе, голова в тоске, а душа уже взлетела вроде. Для чего мы пишем кровью на песке? Наши письма не нужны природе. Для чего мы пишем кровью на песке? Наши письма не нужны природе.

доска, и качает грузовик наш и трясет. Из груди никак не выскочит тоска, и обиды по щекам не потечет. Скоро станет на полях темным темно, можно будет огоньки пересчитать, те, что воткнуты, как свечки в горизонт, словно в церкви, чтоб кого-то отпевать. 12 писем под полой, мое сокровище, я этой памяти хозяин и слуга. 12 месяцев читаю, а чего еще, когда хандра привычна и долга. Слава Богу, что хоть было, и вот так на листочках синей пастой запеклось, что возможно на заснеженных верстах сочинять, что в самом деле не сбылось. Степь закатным серпантином осыпать, добавлять лиловых сумерек на снег до тех пор, пока не стану засыпать, продолжая вспоминать тебя во сне. И ты возникнешь, как ночной звонок меж города. Я помню свет, когда ты в дом вошла, и я был с ног до головы облит тем золотом, да позолота вся со временем сошла.

далека, что глаза мои слезятся на ветру. Только дату на борту грузовика я сквозь изморозь никак не разберу.

Заканчивай, приятель, ночевать. Настало время зиму зимовать. Настало время бросить свой верстак и просто так подумать, просто так. Загадывай желание в звезду, упавшую за скальную гряду, где ветер

в своей лампаде пригаси. Задумчивые думы пригласи. Измученный у ночи на краю, выдумывай любимую свою. По синим рельсам радостных удать, по черным тропам горестных задач. Мотается по космосу земля, колышет

Сигарета. К сигарете дым под лампою. Здравствуй, вечер катастрофы, час дождя. Ходит музыка печальная и слабая. Листья кружатся в снега, переходя. Листья кружатся в снега, переходя. Наш невесел разговор и не ко времени. Ах, как будто бы ко времени беда. Мы так много заплатили за прозрение, что, пожалуй, обнищали навсегда. Что, пожалуй, обнищали навсегда. Не пытай меня ни ласкою, ни жалостью. Как ни странно, я о прошлом не грущу. Если можешь, ты прости меня, пожалуйста. Вдруг и я тебя когда-нибудь прощу. Вдруг и я тебя когда-нибудь прощу. Синий дым плывет над нами мягкой вечностью. Чиркнет спичка, сигарета вспыхнет вновь.

лежим перед броском. Нас листопад почти занес, занес скамейки и столы, занес пруда бесшумный плес, занес холодные стволы и бревна пулеметных гнезд. А на затвор легла роса и грезится веселый май. И хочется закрыть глаза, но ты глаза не закрывай, не закрывай. Кричат грачи, там сквозь березовый конвой ползет лавина саранчи на город за твоей спиной. И ахнет

0: конец. Взвод ни на пять не отошел, и вот он, вот уже конец.
1: Развозят пушки на трассах, все говорят: вставай, вставай. И хочется закрыть глаза, но ты глаза не закрывай, не закрывай. Кричат грачи: ты слышишь, потерпи, родной. И над тобой стоят врачи, и кто-то говорит: живой. В осеннем парке городском вальсирует листва берез, а мы лежим, упав ничком. Нас листопад почти занес, нас листопад почти занес. В осеннем парке городском вальсирует листва берез, а мы лежим, упав ничком. В

я бы новую жизнь своровал бы, как вор. Я бы летчиком стал, это знаю я точно, и команду такую, винты на упор, отдавал бы, как бог, домодедовской ночью. Под моей рукой чей-то город лежит, и крепчает мороз, и долдонят капели, и постели метели, и звезд миражи освещали б мой путь в синеглазом апреле. Но будь у меня 20 жизней подряд, я бы стал бы врачом районной больницы и не ждал ничего, и лечил бы ребят, и крестьян бы учил, как им не простудиться. Под моей рукой чьи-то жизни лежат, я им новая мать, я их снова рожаю, и в затылок мне дышит старик Гиппократ, и меня в отпуска все село провожает. Но будь у меня 100 веков впереди, я бы песни забыл, я бы стал астрономом и прогнал бы друзей, просыпался б один, навсегда отрешась от успеха земного. Под моей рукой чьи-то звезды лежат, я спускаюсь в кафе, словно всплывшая лодка. Здесь по-прежнему жизнь, тороплюсь я назад и по небу иду капитанской походкой. Но ведь я пошутил, я спускаюсь с небес, перед утром курю, как солдат перед боем, свой единственный век. Отдаю я тебе все, что будет со мной, это будет с тобою. Под моей рукой твои плечи лежат, и проходит сквозь нас дня и ночи граница, и у сына в руке старый мишка зажат, как усталый король, обнимающий

Когда перед тобою возникает красивая и трудная гора, такие мысли в душу проникают, что снова выйти нам в поход пора. И мы уходим в мир суровый этот, где суждено не каждому пройти, где видно, как качаются планеты на коромысле Млечного Пути. Туда не занесет ни лифт, ни вертолет, там не помогут важные бумаги. Туда, мой друг, пешком и только с рюкзаком, и лишь в сопровождении отваги. Туда, мой друг, пешком и только с рюкзаком, и лишь в сопровождении отваги. Представьте, что не тают там в тумане слова людей, прошедших раньше нас. Там слышен голос Миши Хиргиани, спина Крыленко сквозь пургу видна. И вечно будем мы туда стремиться, к возвышенным над суетой местам, поскольку

А если где-нибудь гора найдется повыше эверестовских высот, из наших кто-нибудь туда прорвется, не хватит дня, так ночью он взойдет.

что и было, да прошло. Только вряд ли ты его любила. Может, что и было, да прошло. А жизнь, она одна в сосуде, как вино.

я чуть живой. Как мы похожи, и как ты талантлива. Встречи взахлёб аладдиновой лампою. Праздник не праздник.

ночь до краев, звезды некуда складывать. Спи, моя звездочка, спи, моя славная, я отворяюсь, а значит, творюсь.

и не видеть во сне никакого и намека на чай по утрам. Оказалось бы, проще простого никогда и не встретиться нам. Никогда, никогда, никогда. Оказалось бы, проще простого все три слога сложить в никогда.

Я и сам не знаю, рядом с кем шагаю, по путям вечерним, по ночным путям. Лес стоит, как в сказке, и нехитрой ласки хочется, наверное, и тебе сейчас. А с тобою в паре ходит статный парень,

Когда проходят дни запоя, мой друг причесан и побрит, и о высоком говорит уже не страстно, а спокойно, и даже где-то безразлично, как будто все само собой. Он выражается прилично, и к жизни тянется другой. Но вряд ли

Разрешите вам напомнить о себе, о своей незамечательной судьбе. Я как раз на верхней полочке лежу, в данном случае бездельничаю, жуть. Люди заняты исканием дорог, люди целятся ракетой в лунный рог. Люди ищут настоящие слова, ну а я лежу и думаю о вас. С этой мысли пользы права никакой. Вот промчался скорый поезд над рекой. О реке бы мне подумать в самый раз. Ну а я лежу и думаю о вас. А народу просто полный купе. Кто-то в карты, кто-то хочет просто спеть. Чья-то нежная колонится голова. Ну а я лежу и думаю о вас. Я-то думаю, что думаете вы, как вы были замечательно правы, рассказав мне поучительный рассказ, что не нужно больше думать мне о вас. Что любовь не Настя быстренько затрут, что единственное счастье — это труд. Я, ей-богу, понимал вас в этот час, но представьте, я-то думал все о вас.

Неподвижное тело шевелило туман, рисовали немелым, падал свет на экран, пышно высветив образ в паутине паук.

сломалась в будильнике времени хрупкая ось. Худеть перестал на стене отрывной календарь. Гриппозной зимой проморозила

Очень рано отца хоронили. Очень много казалось ему. Мы неправды тогда говорили.

Есть тайная печаль в весне первоначальной, когда последний снег нам несказанно жаль, когда в пустых лесах негромко и случайно из дальнего окна доносится рояль, когда в пустых лесах негромко и случайно из дальнего окна доносится рояль, и ветер там вершит круженье занавески, там от движенья нот чуть звякает хрусталь, там девочка моя, еще ничья невеста, играет, чтоб весну сопровождал рояль. Там девочка моя, еще ничья невеста, играет, чтоб весну сопровождал рояль. Ребята, нам пора, пока мы не сменили веселую печаль на черную печаль, пока своим богам нигде не изменили, в программах наших судьб передают рояль. И будет счастье нам, пока легко и смело та девочка творит над миром пастораль, пока по всей земле, во всех ее пределах из дальнего окна доносится рояль.

идет сквозь двери с матовым стеклом размытые видения.

ночной.

промолвили: «Батюшки, а он еще ребенок». Очи вдруг потупили едва, близкие шепнули и в сторонку: «Отдохни, сестрица, голова, отдохни, сестрица».

сломалась в будильнике времени хрупкая ось. Худеть перестал на стене отрывной календарь. Гриппозной зимой проморозила землю.

Я прохожу то сквозь ограду там, ищу глазами даму на пороге. К цветам она выходит по утрам. В саду одна гуляет неизменно, держа в руках букет из свежих роз. Мы друг на друга смотрим непременно сквозь низкий полог виноградных лоз.

ни о чем не просит. Есть тайный ритуал молчание том. Недавно с пиджака

спускаясь с этих облаков. Штормы ходят с мокрыми руками и стучатся в стекла маяков.

огонек лампады керосинный светит на ушедшие

0: несостоятельный истерик. Бьется все о камни головой. Мы переживем все эти муки, мы вернемся к синим чудесам. Тяжкую замедленность разлуки на кострах мы пустим к небесам. Белым чайкам сухари мы скормим, песням продадимся мы в рабы. Будем понимать мы эти штормы, как желанный повод для борьбы.
1: Обучаю играть на гитаре ледокольщика Сашу Седых. Ледокол по торосу ударит, Сашка крепче прихватит ладым. Ученик мне достался упрямый, он струну теребит от души. У него на столе телеграмма: разлюбила, прощай, не пиши. Улыбаясь на фотокартинке, с нами дама во льдах колесит. Нью-Игарка, мадам, Лос-Дудинка иностранный поселок Тикси. Нью-Игарка, мадам, Лос-Дудинка иностранный поселок Тикси. Я гитарой не сильно владею и с ладами порой не в ладах. Обучался у местных злодеев в тополиных московских дворах. Но для Сашки я бог, меж прочим. Без гитары ему не житье. Странным именем Визбор Иосич он мне дарит почтенье своем. Улыбаясь на фотокартинке, с нами дама во льдах колесит. Нью-Игарка, мадам, Лос-Дудинка иностранный поселок Тикси. Ах, коварное, это коварство, дальнобойный имеет гарпун. Оборона теперь и лекарство, семь гитарных потрепанных струн. Говорит он мне, это детали, но ошиблась в своей суете. Обучаю играть на гитаре и учусь у людей доброте. Улыбаясь на фотокартинке, с нами дама во льдах колесит. Нью-Игарка, мадам, Лос-Дудинка иностранный поселок Тикси.

толком. Я сено разворошил и встретился с мотыльком. Выбрался и глядит,

укушенный, войдите. Вошел в мое почтение, разделся не спеша. Где место укушения? Я говорю, душа. Тот в кабинете бывшие мне душу теребят. Скажите, говорят, укусившая, какая из себя? Я говорю, обычная, и рост не с Бога я. Такая симпатичная, не думал, что змея. Тот на меня брошились, ругают все кругом. Какой же вы укушенный, дурак, мол, дураком. Известно же ведь заранее, что есть разрыв большой между внутренним содержанием и внешней красотой. Изблизились излишнего, поверь в той красе. Змея кусает ближнего, змея кусает ближнего, змея кусает ближнего, об этом знают все. Не имеет, говорю, значения теперь ж ничего. Какое б мне лечение, таблетки или чего? Мне, говорит, послушайте, одна из этих дам, я дам совет укушенный, не верьте вы людям. Вот, скажем, к вам приблизились с любовью, как туман, а вы твердите мысленно, обман кругом, обман. Нет, говорю, красавица, без веры не пойдет. Уж лучше пусть кусаются, само потом пройдет. Я вышел в ночь столичную с огнями по краям. Такая симпатичная, не думал, что змея.

замечательных манер. Даже когда спит она, видно, что воспитана. Не стесняйся ты, осел, заходи, садись

крыш течет за горизонт. 17-й квартал, Париж, чуть вздрагивает зонт. И женщина французская серьезно и мила.

Красный камзол, башмаки золотые, белый парик, рукава в кружевах. Ах, ничего.

обрекает идти на риск, на риск, на риск. Снег остылого сиплый скрип, вечный кашель, привычный грипп. И в ночи вагонеток виск, Норильск, Норильск.

Начало века, шумит кортео, на человека летит снежок. Ненастоящий, и можно смело смеяться громко и дуть в рожок.

нашем доме война отгремела, вновь земля зеленеет.

Если это, конечно, в природе возможно. Мой товарищ лежит и клянет шепотком. Агрессивные страны, нейтральные тоже. Я ж на чутких врачей уповаю тайком. Если это, конечно, в природе возможно. Я ж на чутких врачей уповаю тайком. Если это, конечно, в природе возможно. Перед нами в снегах леса тундра лежит.

Если это, конечно, в природе возможно, так и еду я к вам в этих грустных санях. Что же вас попросить, чтоб вам было несложно? Я хочу, чтобы вы не забыли меня, если это, конечно, в природе возможно. Я хочу, чтобы вы не забыли меня, если это, конечно, в природе возможно.

Поезд скорый заправляется водой на перроне. Поезд скорый заправляется водой.

перроне поезд скорый заправляется водой. На перроне поезд скорый заправляется водой. А когда настанет утро с новой радугой, тревогу припадешь

скоро заправляется водой. На перроне поезд скоро заправляется водой. До свидания, до свидания, между прочим.

0: Не плоской заправляется водой. На перроне поезд скорый заправляется водой.
1: Нам бы выпить перед стартом, да другие помешают. Лишь бы старая семерка отработала б свой план. Если даст отказ вторая, мы в Алтае или в Китае. Если третья откажет, здравствуй, Тихий океан. Если даст отказ вторая, мы в Алтае или в Китае. Если третья откажет, здравствуй, Тихий океан. Наше верное корыто нас выводит на орбиту. Тут бы нам как раз и выпить вдалеке от строгих стен. Но за малым остановка предстоит как раз стыковка. И приходит тут на память рукавишников НН. Но за малым остановка предстоит как раз стыковка. И приходит тут на память рукавишников НН. Мы вплываем автоматом с другом-братом-демократом в коммунальную квартиру под названием «Салют». ЦУП волнуется, допустим, но и повод не пропустит. Вова, Витя и другие без сомнения нальют. Что ж у нас, терпения хватит, нам земля за все заплатит. Лишь бы выдала б как надо КДУ поток огня. Скажут люди, эти двое есть действительно герои. При такой бывать закуски и ни разу не принять.

И лес прозрачен, словно вымытый, и в стылом поле дремлют озими, и огоньки по краю вышиты.

пленница для размышлений и признания. К столу над лампочкой склонится и будет мне шептать слова. И может что-нибудь исполнится и для меня откроет знания. На утро выбелив все здания,

и оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений.

0: под управлением любви.
1: По старинной, по привычке, мы садимся в электрички, ветры падают с откосов.

и пора тебя. Будет утро греть на печке молоко в здоровых кружках. Нарисует ночь русалку под дынеку на окне. Будет все, как ты хотела, будет долгий звон хрустальный, если стукнуть лыжной палкой ровно в полночь по луне. Вот и вся моя отрада.

Я уже заскучал по столице, а прошло-то всего 3 недели. По зябшим прохожим, по лицам, пока

а может, не вернемся, врать не буду. А на поле брани смерть гуляет всюду. Может, не вернемся, врать не буду. Барышни не верят.

Куда девались звезды, упавшие в моря? Маяк кричит тревожно, я говорю серьезно, пока еще не поздно списаться с корабля. Но мы в морях не раз встречали зори и пили спирт, болтаясь между льдин. Мы все пропьем, но флот не опозорим, мы все пройдем, но флот не посрамим.

Нашмеет трубу и задний ход. Труба дымит опасно, винты скрипят ужасно, и никому не ясно, чем кончится поход. Но мы в морях не раз встречали зори и пили спирт, болтаясь между един. Мы все пройдем, но флот не опозорим.

но все же нет печали, досады даже нет. Видали вы едва ли все то, что мы видали, на вас не напасешься, ребята, сигаретам и в морях. Не раз встречали зори и пили спирт, болтаясь между льдин. Мы все пройдем, но флот не опозорим, мы все пропьем.

Ради дворца не унижу сына, ради царя не испорчу песнь.

дождя никаких. Он тихо на старую землю ложится, и вот на земле уж ничто не пылится, ничто не болит и не давит долги. Какие слова у меня, тишина, немая луна всю пустыню заполнит и так сторожит эту белую полночь.

ладони приносишь и льет на пустыни мои доброта. Какие слова у дорог, торжество, мы мчимся по ливням любовь постигая, и редкие звезды сквозь тучи мигают, и капли дрожат на стекле.

и землю ложится, и вот на земле уж ничто не пылится, ничто не болит и не давит долги, ничто не болит и не давит долги. Ты как хочешь, пиши, не пиши, только вслед мне рукой помаши. Самолет, мой отчаянный друг, высоту набирает, звеня. Самолет улетает на юг, где давно ожидают меня. Азиатские желтые реки, азиатские белые горы, раз увидел, так

люди и кусочек моей Европы у пропеллера в белом блюде. Мне закаты читают Коран, мне опять вечера, вечера. Вот налево разлегся Тибет, и виднеется справа Сибирь, и тоска по тебе, по тебе, и холодные руки судьбы —

старые люди и кусочек моей Европы у пропеллера в белом блюде. Я с друзьями хожу и пою, я зарю бирюзовую пью. И вот здесь посреди ледников, что висят перед нами стеной, я плыву к тебе как ледокол, оставляя, представь, за спиной.

Кавалергарды век недолог, и потому так сладок он. Труба трубит, откинут полог, и где-то слышен сабель звон. Еще ракочет голос трубы, но командир уже

продлить пытаетесь, смеясь, не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась, и как ни сладок мир под луной, лежит тревога на челе. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле.

грядущей мгле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле.

море страшных бурь, кромка золотая, нежная лазурь. Будто штормовые не придут часы, теплый ветер дует в самые усы. Мне качает кормой теплоход, он давно меня ждет, мне поет, разбиваясь в

Когда угас огонь любви и болью сердце не тревожит меня на боль, благослови, она вернуть волненье сможет. Двойник сулит спасти меня от мук ценой нравоученья. Кричу наставника, кляня, нам рай земное притяженье. Те, кто потом пройдут за мной тропой любви благословенной, увы, не обретут покой и не встретят радость неизменной. Уже теперь сказать смогу, пройдя все пытки наслаждения, я тело

души ее свечение. Те, кто потом пройдут за мной, ничто холодный разум ей, расчет и воля бесполезны, мой опыт уходящих дней, порядок жизни поднебесный. Храни покорно боль в груди и свет ее живого взгляда, награды у любви не жди. Уже сама любовь награда.

Ваше благородие, госпожа разлука, мне с тобою холодно, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви.

огонек блуждающий, световой предатель, всем болотным кочкам брат, всем крестам приятель. Будет воду мне мутить смутное создание, если ты рожден светить, прекрати блуждание. Если ты рожден светить, прекрати блуждание. Если ты рожден блуждать, прекрати свечение. Что еще за мода лгать в виде излучения? Огонек блуждающий, хитрый бледнолицый, сколько путников сгубил, сколько экспедиций. Сколько путников сгубил, сколько экспедиций. Сколько сшедших по тропе прежде пешеходной, и несовестно тебе, огонек холодный, быть холодным фонарем для зрачков горячих, быть слепым поводырем для кого? Для зрячих. Странен путник без пути, страшен путь без цели. Огонек блуждающий, что ж ты в самом деле? Огонек блуждающий, что ж ты в самом деле?

работа, мой голубоглазый палач, мой тысячный дождь для кого-то, всего только первый плач. Ну вот.

Она мне ясно говорит, что лишь для физики открыт душевный мир ее волнений и терзаний. А я ей ясно говорю, ты погляди-ка на зарю, побродим мимо крупноблочных зданий. Она мне говорит, я извиняюсь, в науке я немедля удаляюсь. И цель моих настойчивых расспросов известный русский физик Ломоносов. Тут вспоминаю я при ней, он не знаком с Лавуазье, но оба в колбах что-то темное варили. В один и тот же день и час они закон нашли для нас, как будто в самом деле сговорились. Вот так я говорю, и мы с тобою могли бы жить единою судьбою. Она мне ждет меня один философ, не слабый русский физик Ломоносов. Ну хорошо, я говорю, я сам себя перекую, я стану физиком, борцом и патриотом, чтоб протекали наши дни, как у Кюри с его Мари, хотя бы как у Бойля с Мариотом. Она мне, уберите ваши руки, мне чужды все подобные науки, и не таких касается вопросов известный русский физик Ломоносов. Тут я догадываться стал, что уж давно и неспроста все ходит мимо и поглядывает косо. Ни аспирант, ни ассистент, ни успевающий студент, очкарик тихий Мишка Ломоносов. Она уже теперь его невеста, а я с печалью обхожу то место, где каменный не ведает износу великий русский физик Ломоносов.

теперь толкуют о деньгах. В любых заброшенных снегах, в портах, в постелях, в поездах, под всяким мелким зодиаком. Тот век рассыпался, как мел, который словом жить умел, что начиналось с буквы «Л», заканчиваясь мягким знаком. О, жгучий взгляд из-под бровей, листанье сборника кровей, что было содержание.

сердца. К двору монетному приходит, все на продажу понеслось. И что продать, увы, нашлось в цене все то, что удалось.

буквы «Л», заканчиваясь мягким знаком, теперь толкует о деньгах в любых заброшенных снегах. Все на продажу понесло.

Любовь моя, Россия, люблю, пока живу. Дожди твои косые, полян твоих траву, дорог твоих скитания, лихих твоих ребят. И нету оправдания нелюбящим тебя. Любовь моя, Россия, ты с каждым днем

будешь долго в окошко смотреть и уже не уснуть до утра. А над лесом немым будет спутник лететь, будет кто-то сидеть у костра. А над лесом немым

Вы слышите, грохочут сапоги, и птицы ошалелые летят, и женщины глядят из-под руки. Вы поняли, куда они глядят? Вы слышите, грохочет.

нас и водит в дом, а в нашем доме пахнет воровством, а мы рукой на прошлое враньем, а мы с надеждой в будущее свет, а по полям жиреет вранье, а по пятам война грохочет вслед.

сосны под окном и закат. Задуваемый ветром подари мне февраль. Три сосны под окном и закат. Задуваемый ветром полоса по лесам золотая легла. Ветер в двери скребет, как бродяга. Я тихонечко сяду.

под окном и закат, задуваемый ветром мой веселый февраль. Три сосны под окном и закат, задуваемый ветром. Ах, как мало я сделал на этой земле. Не крещен, не учен, не натружен, не похож

Христе, что родился не за пустяками. Толь писать мне Христа на суровом холсте, толь волшебный разыскивать камень. Дорогие мои, невиновно вино, на огонь не наложено вето, а виновен февраль, три сосны под окном и закат. Задуваемый ветром, а виновен февраль, три сосны под окном и закат.

И горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб. Я во дворе затерян среди чужих судеб. И горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб. Без паспорта и визы, лишь с розою в руке, слоняюсь вдоль незримой границы на замке. И в те когда-то мною обжитые края все всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я. И в те когда-то мною обжитые края все всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я. Там

моя дорогая, моя несравненная леди. Ледокол мой печален, и штурман мой смотрит на юг. И представьте себе, что звезда из созвездия Лебедь непосредственно в медную форточку смотрит мою.

потому что пропал адресат. Где же, детка моя, я тебя проморгал и не понял. Где, подружка моя, разошелся с тобой на пути? Где гитары бренчат?

Давайте прощаться, друзья. Кто знает, представится ли случай, что без суеты неминучий в глаза поглядеть не скользят.

чтоб к этому не возвращаться. Зовут нас к себе домочадцы, чтоб вновь собралась вся семья. Но даже дожив до седин, мы гоним с усмешкой осень. Мадам, мне всего 48, а вам уже 21, а вам уже 20.

На этой песне закончилась запись, совершенная 24 декабря 80-го года в городе Москве.

Я помню тот край окрыленный, там горы веселой толпой сходились у речки зеленой, как будто бы на

или дом. Здесь часто с тоской небывалой я думал, мечтал о тебе. Туманы ползли с перевалов навстречу неясной судьбе. Звенели гитар переборы и слушали их под окном. Ой, горы, ой, синие горы, вершины, покрытые льдом, вершины, покрытые льдом. Пусть речка шумит на закатах и блещет зеленой волной. Уходишь ты вечно куда-то, а горы повсюду со мной. Тебя я увижу не скоро,

покрытые льдом. Я гляжу на фотокарточку, две косички, строгий взгляд, и мальчишеская курточка, и друзья кругом стоят. За окном все дождик тикает, там не Настя во дворе, но привычно пальцы тонкие прикоснулись.

елочке комсомолочка идет, а ее коса стрижена, в парикмахерской лежит, лишь одно колечко.

Он сойдет на безлюдный перрон, на прощанье кивнув проводницы, оживятся вокзальные птицы, по походке узнав, это он. Сколько раз через этот вокзал он опять к суете возвращался, сколько раз там же шумно прощался и в вечерних огнях отбывал. Но сегодня никто нас не ждет,

речь, и болтая налепим пельмени, и земля свою скорость изменит, не давая событиям течь. Из окна лес, за лесом поле, падает снег на озерную гладь. И

Но, наверное, пока не могу. Вот и все. А кому рассказать, как в психушке примерить рубашку, два стакана и дверь нараспашку, и опять воскресенье.

как брат. Между прутьев небес квадрат. Город взят белочехами, власть пока что с прорехами. Окна смотрят растерянно, снова воля расстреляна.

Я гляжу на фотокарточку, две косички, строгий взгляд, и мальчишеская курточка, и друзья кругом стоят. За окном все дождик тикает, там не Настя во дворе, но привычно пальцы тонкие прикоснулись к кобуре.

Комсомолочке, комсомолочка идет, а ее коса острижена, в парикмахерской лежит, лишь одно колечко.

не говорил. Мы пока не понимали, хоть и вежливо кивали, что среди других светил ты.

не воротятся назад. В Александровском саду, как пером судьба коньками, чертит все, что будет с нами в наступающем году. Попадем ли мы в беду или в чем-то преуспеем, прочитать мы не сумеем по каракулям на льду. Будет утро за окном, и будильник тикать будет, и пускай тебя разбудит

дня того. Вот и спросить выходит не с кого. Остается лишь во снах, в прошловечной жизни вместе петь придуманные песни и понять.

0: Свободен, куда вести? Да прямо давай крути. А, прямо по пути. Поедем, не загрустим. А счетчик такси стучит, и ночь уносит меня от разных квартир ключи. В кармане моем звенят и кружится в стеклах снег.
1: Наверное, спешишь к жене?
0: Ошибка. Жены-то нет. Вы знакомы? Опять не к ней. А счетчик такси стучит, и ночь уносит меня от разных квартир ключи. В кармане моем звенят.
1: Сегодня у нас среда.
0: Сегодня у нас беда. Да брось ты, все ерунда. А все ж вести куда? А счетчик такси стучит, и ночь уносит меня от разных квартир ключи. В кармане моем звенят. Направо нельзя никак, налево одна тоска. Давай-ка вперед пока, прибавь-ка, браток, газкам.

сверкать в пляске бликов слепого дождя. Будут ходики с ним в ритме пульса стучать и молчать, когда он без тебя. А потом будут падать на крыши снега.

так же почти. Ах, пароходик, хоть на день прошу, отвези меня. Но отвези хоть на вечер, за труд не сочти.

якоря не бросать. Мы давно знаем старую заповедь. Не бросать их у стен, где эти сигналы горят. Якоря не бросать, не читайте нам длинную проповедь. Мы немножечко в курсе, где ставить теперь якоря. Мы бросаем их в море, в холодную ледистую воду. Мы выходим в эфир, и среди этой всей кутерьмы нам пропишут синоптики, словно лекарство погоду. А погоду на море, пожалуй, что делаем мы? Мы бросаем потом якоря в полутемных квартирах, где за дверью растресканы тени соседей снуют. Негалантной походкой привыкли ходить по настилам. Прогибаем паркет никуда не плывущих кают. Словно малые дети кричат по ночам пароходу. Им по теплым заливам придется немало скучать. И волнуются чайки от неудачной охоты. И всю ночь якоря на шинели сурово молчат. Но потом им блистать под тропическим солнцем и зноем, на военных парадах, на шумных морских вечерах. Якоря не бросать, это дело довольно простое. Ну а что оставлять нам? Об этом подумать пора. Мы не бросим осень, не бросим мы топких и снежных, голубых, нескончаемых, вечно любимых дорог. На чугунных цепях опустили мы наши надежды. У глухих континентов еще не открытых тревог.

Вечер спрятался на крышу, в тишине шаги звенят. Может, ты меня услышишь, может, ты поймешь меня. Облаков вечерних пятна наплывают на зарю. Неужели непонятно то, что в песне говорю? Подобрать мне трудно сразу в песню нужные слова, потому

ненужный мир, где нет надежды вовсе, где слезы летят бычьи. Оставь ты за бортом, его ты оторви, как лист срывает осень, ведь осень не жалеет о ли.

вечно, где умирал вождь за вождем, и альт ее пел безутешно. А я открыл колбасный цех и продавал казенный провод на рижском рынке, как и все.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

дальше? Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето.

На дворе стоит весна. Спят мышата, спят ежата, медвежата.

Он сойдет на безлюдный перрон, на прощанье кивнув проводнице. Оживятся вокзальные птицы, по походке узнав, это он. Сколько раз через этот вокзал он опять к суете возвращался, сколько раз там же шумно прощался и в вечерних огнях отбывал. Но сегодня никто нас не ждет,

земля свою скорость изменит, не давая событиям течь. Из окна лес, за лесом поле, падает снег на озерную гладь, и еле слышен звон колоколен, и воскресенье.

уснет, разомлевший от пара и водки, и пойдет потихонечку глотки, и домой между звезд поплывет.

сегодня, но, наверное, пока не могу. Вот и все. А кому рассказать, как в психушке примерить рубашку, два стакана и дверь нараспашку, и опять воскресенье.

По судну Кострома стучит вода. В сетях антенн качается звезда. А мы стоим и курим, мы должны услышать 3 минуты тишины. Молчат во всех морях все корабли, молчат морские станции Земли. И ты ключом, приятель, не стучи. Ты эти 3 минуты помолчи. Быть может, на каком борту пожар, пробоина в корме острей ножа.

корабль не выпускает из беды. Но тишина плывет, как океан. Радист сказал: порядок, капитан. То осень бьет в антенны, то зима. 6 баллов бьют по судну Кострома.

поднял флаг, не дожидаясь дня. На прощание поднимай бокалы золотого терпкого вина. На прощание поднимай бокалы золотого терпкого вина. Пьем за ветреных, за непокорных, за презревших грошевой уют. Бьется по ветру веселый Роджер, люди Флинта гимн морям поют. Бьется по ветру веселый Роджер, люди Флинта гимн морям поют. И в труде, и в радости, и в горе —

и все просил огня, огня. Забыв, что он бумажный, в огонь, ну что ж, иди, идешь. И он шагнул однажды, и там сгорел он не за грош.

Снова нас ведут куда-то, и не ясен нам маршрут. Видно, горы виноваты, не сидим ни там, ни тут. Снова в горы и по тропам, с рюкзаками за спиной. Груз под силу лишь циклопом.

уже как-то лучше. Ну а здесь придется нам целый день бродить по кручам, по ужасным ледникам будем ползать постоянно, по веревке основной и питаться кашей манной. Мама, я хочу домой, не хочу я кашей манной. Мама, я хочу домой. Склоны круче, ближе тучи, камни сыпятся гурьбой на пожарный всякий случай. Мы связались меж собой, мы идем по ледопаду, где, представьте, путь такой, хочешь стой, а хочешь падай. Мама, я хочу домой, не хочу я что-то падать. Мама, я хочу домой. Снова нас ведут куда-то, снова я несу рюкзак. Да чего же мне, ребята, надоело жить вот так. Телеграмма уж готова, ни одной в ней запятой, в ней всего четыре слова. Мама, я хочу домой, в ней всего четыре слова. Мама, я хочу домой.

А помнишь, друг, команду с нашего двора? Послевоенный над веревкой волейбол. Пока для секции нам сетку не украл четвертый номер Коля зять, известный вор. А первый номер на подаче Владик Коп, владелец страшного кирзового мяча, который, если попадал кому-то в лоб, то можно смерть установить и без врача. А пятый номер наш защитник Макс Шароль, который дикими прыжками знаменит, а также тем, что он по алгебре король, но в этом двор его нисколько не винит. Саид Гиреев, нашей дворничихи сын, торговец краденым и пламенный игрок. Серега Мухин, отпускающий усы, и нараспасе скромный автор этих строк. Да, вот это наше поколение рудиментом в нынешних мирах.

скрепления или радиолы во дворах. А вот противник, он нахал и скандалист. На игры носит он то бритвы, то наган. Здесь капитанствует известный террорист, сын ассирийца, ассириец Лев Уран, известный тем, что перед властью не дрожан. Зверю-директору он партой угрожал, и парту бросил он с шестого этажа. Но, к сожалению, для школы не попал. А вот и сходятся два танка, два ферзя. Вот наша Эльба, встреча войск далеких стран, идет походкой воровскою, Коля зять. Навстречу руки в руки, Левочка, Уран. Вот тут как раз и начинается кино. И подливает в это блюдо остроты Белова Танечка, глядящая в окно. Внутрирайонный гений чистой красоты. Но что без драки, волейбол так волейбол. Ножи отставлены до встречи роковой. И Коля зять уже ужасный ставит кол, взлетев как Щагин над веревкой бельевой. Да, и это наше поколение рудиментом в нынешних мирах, словно полужесткие крепления или радиолы во дворах. Мясной отдел, центральный рынок, дня конец. И 30 лет прошло, о боже, 30 лет. И говорит мне ассириец-продавец: конечно, помню волейбол, но мяса нет. Саид Гиреев, вот сюрприз, подсел слегка. Потом опять, потом отбился от ребят. А Коля зять пошел в десантные войска. И там, по слухам, он вполне нашел себя. А Макс Шароль опять защитник и герой. Имеет личность он секретную и кров. Он так усердствовал над бомбой гробовой, что стал членкором по фамилии Петров. А Владик Коп подался в городок Сидней, где океан, балет и выпивка с утра, где нет, конечно, ни саней, ни трудодней, но также нету ни кола и ни двора. Ну, кол-то ладно, не об этом разговор. Дай бог, чтоб Владик там поднакопил деньжат. Но где найдет он старый сретенский наш двор? Вот это жаль, вот это правда, очень жаль. Но что же каждый выбрал веру и житье? Полсотни игру смерти выиграв подряд. И лишь майор десантных войск НН Зитьев лежит простреленный под городом Герат. Лежит простреленный под городом Герат. Отставить крики, тихо, Сретенка, не плачь. Мы стали все твоею общей судьбой. Те, кто был втянут в этот несерьезный матч, и кто повязан стал веревкой бельевой, и кто повязан стал веревкой бельевой. Да, уходит наше поколение рудиментом в нынешних мирах.

Лучше нет для нас подарка, чем зеленая байдарка. У костра сидит Тамарка, режет ножиком хлеба, и волнует нас с тобою нечто очень голубое. То ли речка, то ли ночка, то ли общая судьба. Так давай споем на пару про Тамару, про гитару и про речку нашу Нару, что как девочка бежит через рощи, через пущи, через нас с тобой плывущих по смешному океану под названием «Наша жизнь». Лучи нет для нас призвания, чем бесплодные скитания, чем наивные желания собеседника понять. Но весну предполагая, тонкой веточкой играю, одновременно ругая невиновного меня. Так давай споем на пару про Тамару, про гитару и про речку нашу Нару, что как девочка бежит через рощи, через пущи, через нас с тобой плывущих по веселому проливу под названием «Наша жизнь». Лучи нету того света, но туда охоты нету. Если только кто с приветом, то, пожалуйста, вперед. Были реки, были горы, будут новые просторы, и окончится не скоро наш байдарочный поход. Так давай споем на пару про Тамару, про гитару и про речку нашу Нару, что как девочка бежит через рощи, через пущи, через нас с тобой плывущих по смешному океану, по веселому проливу, по коротенькой речушке под названием «Наша жизнь».

крыш течет за горизонт. 17-й квартал, Париж, чуть вздрагивает зонт. И женщина французская серьезно и мила.